А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без осадков. В Бресте будет теплее всего до плюс 21. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без осадков. В Бресте будет теплее всего до плюс 21. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси переменная облачность и без осадков. В Бресте будет теплее всего до плюс 21. В Гомеле, Могилеве, Гродно и Витебске 17-19 тепла. И в Минске днем тоже до плюс 19 и без дождей.

0: для детей старше 16 лет.
1: Немножечко поговорим о страхах современных детей и о том, чего боялись в детстве мы с вами.
2: Слушай,
1: посмотрим на различия. Да, давай.
2: Ну, чего боятся современные дети? Ну, что телефон заберут, да? Или что их аккаунт, например, в соцсетях пропадет? Угу. Или, например, что ролик в ТикТоке не залетит, да? Человек все-таки старался.
1: Роликс?
2: Ролик.
1: Я думаю, что современные...
2: Ой, ну ты, Сафронов, слышишь, что тебе хочется,
1: Роликс
2: понимаешь?
1: Ролик не залетит,
2: да. Ну, вот основные переживания современных детей. То ли дело мы.
1: Давай.
2: Вот у нас были переживания.
1: Но.
2: Вот у нас были. Вот на первом, ну не то, что на первом месте, но такое переживание, это бабай. Бабай. Такое универсальное пугало. Никто не видел никогда. Даже не понимал вообще, что это такое. Но все же боялись. Тебе же всегда говорили, ты будешь себя плохо вести, придет бабай. Не съешь кашу, бабай. Не будешь слушаться, бабай. В общем, как будто бы мы выросли, а тебе бабай. Понимаешь? Ну, боялись же, правда? А потом, ты помнишь, как ты в детстве боялся родительского собрания или двойки? Ну, я правда очень боялась. Я вроде даже училась неплохо, но все равно переживала, с трепетом сидела.
1: Я боялся не собрания, я боялся, когда мама с него возвращалась.
2: Ну вот.
1: Само собрание меня не пугало.
2: Не пугало. Послушай, а я так из-за двойки однажды переживала, ну правда, чуть ли не довела себя до какого-то истерического состояния, когда мама пришла, увидела меня сине-зеленую, говорит, что такое? А я еще, понимаешь, решила себя побить сама. Ну это вообще
1: как-то... Как в фильме «Бойцовский клуб», да, сама себя...
2: Да, детский переживание. Это из-за двойки. Кошмар. Ну и очень было страшно в детстве. Вот мой ребенок этого не боится абсолютно. А в детстве почти все дети моего возраста боялись маминого взгляда. Маминого взгляда. Мама так могла на тебя посмотреть, понимаешь, что все лучше было провалиться сквозь землю. А сейчас я смотрю на сына, смотрю.
1: Нет, самое страшное это было не все то, что ты перечислил, это ерунда.
2: Да?
1: Полная, да, потому что
2: а
1: самое страшное... Да не у меня, это у всех так было. Вот, воскресенье, когда... Вот эти диснеевские мультики по телеку начинались. Вот не успеть с родителями с дачи вернуться. Вот это была катастрофа.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар. Зарядная станция.
3: Короткая реклама.

0: для детей старше 16 лет.
1: Молодцы, конечно, эти китайские инженеры, если честно, да. Ну, очередное ноу-хау. Да. Китайские инженеры изобрели рюкзак, который умеет массировать спину. Все очень просто, ты его надеваешь, идешь, и там вот массаж спины происходит.
2: То есть прямо в процессе носки?
1: Да, да.
2: Какие-то там что, валики, наверное,
1: да.
2: Или что?
1: Слушай, ну там специальная какая-то технология стоит. Нажал на кнопочку, и все, и процесс запущен.
2: Ну, практически ты идешь, как бы, и ощущаешь себя на спа-процедуре, получается.
1: Получаешь
2: так.
1: Удовольствие.
2: Хорошо бы еще, чтобы придумали, знаешь, такое...

0: такую шапку, которую ты надеваешь, сейчас вот холода близится, надел шапку, снимаешь, а у тебя такой эффект, как будто ты бигуди закручивал. Ну, так завивку делает тебе, понимаешь?
1: Да, у тебя три волосинки, зато как они витиевато. Слушай, а есть же вот эти медицинские маски, да, начнется сейчас сезон вирусов, надевают, чтобы там не простудиться. Классно, надел такую маску, да, а потом снял ее, а у тебя губки подкрашены, носик припудрен, румян уже чуть-чуть.
0: И кариеса нет.
1: Можешь, давай так.
0: Или вот сколько времени вы тратите на маникюрные салоны?
1: Хорошо бы вот
0: надела перчаточки, вот, и все, сняла, потом у тебя красивый такой нарядный, яркий, красный маникюр.
1: Слушай, а или лосины натянула, сняла, а у тебя потом гладкие, красивые ноги. Вот считай, как на депиляцию сходил, ну тоже же здорово.
2: Так нет, это тоже перегнула.
0: Нет, это ты как раз не перегнула, это можно организовать.
1: Как?
0: Наждачку я тебе вовнутрь подашь.
3: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
4: Зарядная станция. Короткая реклама.
5: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
6: я с вами.
5: Ювентус?
7: Это наш сезон.
5: Илья, Леша, Егор?
8: Мы готовы.
5: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
9: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
10: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом. Это Юнистар.

0: не должно быть в спальне, потому что они мешают вашему сну. Пожалуйста,
1: абсолютно верно. Итак, смотрите, из неочевидного это домашние растения. Вы знали, что вообще ночью некоторые цветы активно выделяют углекислый газ? И могут иметь еще и при этом резкий запах. И вообще неизвестно, что они делают.
0: Это я слышал, что вообще неизвестно, что они делают. Но поставьте камеру, понаблюдайте, когда на работу уходит. Что делает ваш фикус? Чем он занимается с кактусом на подоконнике?
1: Как в детской сказке, мы же никогда не знаем, что там происходит. Затем, знаешь, что еще очень плохо? Это крупные зеркала напротив кровати. Знаешь, почему?
0: Почему?
1: Потому что в темноте мозг пугается отражений. И не, ты вообще себя видел, когда ты ночью взъерошенный?
0: Да, проснулся взъерошенный. Господи. И все.
1: Да, а мозг сразу не понимает, что это ты. Он сначала, боже, кто это? Понимаешь, и это, ну, особенно ночью, вообще кошмар. И еще...
0: И паспорт открытый тоже нельзя тогда оставлять перед собой.
1: Но это никогда, не только в спальне, но и вообще. Да, в общем. И еще одна вещь, вот вы никогда об этом не задумывались, но внимание, если у вас в спальне стоит какой-то тренажер, велотренажер или беговая дорожка, обязательно на ночь накрывайте эту дорожку.
0: А то и холодно.
1: Нет.
0: И неуютно.
1: Ты знал, что, оказывается, наш мозг не может расслабиться рядом с тренажером. Во-первых, это ассоциация с активностью, да, мы должны отдыхать и расслабляться, а мозг думает, наверное, надо поработать. А еще это эффект немого укора. Ну, ты ж явно на этом тренажере последний раз крутил педали в 93-м.
0: Я тебе честно сказать, вот с последним я не согласен, потому что у моего товарища Василия Юрьевича в спальне стоял беговой тренажер, весь увешанный сушащимися рубашками, майками поглаженными, брюками. Вот, он вообще, когда в комнату заходил, напоминал какой-то такой, знаешь, шалаш, собранный из одежды. И абсолютно он не вызывал никакого дискомфорта и укора. Скорее наоборот. Ты на него смотрел, думал, боже, какой уютный уголок.
1: Ладно, ребят, тогда это оставляем.
0: Да, это можно.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Да, в теле.
1: Тайлоу – комбинированный препарат для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель – Нобель и Лачанаи, Витиджарет, Турция.
2: Друзья мои, утреннее шоу вас приветствует. Мы будем начинать, середина рабочей недели и уже конец первого осеннего месяца.
3: Ну да, да,
2: вот
3: точно,
2: уже скоро,
3: кстати,
2: и в зиму залетим с вами. Друзья мои, давайте обсудим, что обязательно нужно успеть сделать в сентябре.
3: Ну давай. А сколько тут осталось?
2: Ну, тут осталось. День еще целый.
3: Завтра
2: уже все. Лето 30 дней в сентябре.
3: Ребят, что надо успеть сделать прямо сегодня?
2: Ну, хорошо, более так расширенно скажем, что нужно успеть сделать в начале осени обязательно.
3: Хорошо.
2: Три важных лайфхака от утреннего шоу. Будем с этого на наше осеннее утро теперь начинать.
3: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Всем доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Реклама.
6: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговоры за

Доброе утро. В Беларуси 7.00. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко рассказал, чему Беларусь может поучиться у Китая. Об этом шла речь накануне на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, пишет Белта. Главный посыл президента – важно не отвергать историческое наследие, а брать из него лучшее. В качестве примера он привел КНР, которая построила ведущую экономику мира на фундаменте своего прошлого. И саму Беларусь, которая сохранила и модернизировала советский производственный потенциал. 3 новых крупных медцентра появятся в Минске. Их построят на базе 10-й больницы Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, а также больницы скорой помощи. Об этом рассказал гендиректор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Кроме того, по его словам, до конца этого года в Минске должны открыть новую инфекционную больницу на Долгиновском тракте. А в следующем году планируют сдать в эксплуатацию новые корпуса 6-й больницы, а также здание Минского городского клинического онкоцентра. О спорте. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вошла в состав Совета игроков «Большого шлема». Его учредили в августе спортсмены и организаторы 4 самых престижных турниров планеты. В первый состав Совета игроков вошли по 6 мужчин и женщин. Наряду с Ариной Соболенко это Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Новак Джокович, Александр Зверев и другие. Создание Совета игроков было одним из 3 главных требований теннисистов к организаторам крупнейших состязаний наряду с увеличением призовых сумм и улучшением социальных гарантий участникам турниров в серии «Большого шлема».

эти планеты. Эти отложения напоминают коралловые рифы, они находятся внутри крупных ударных кратеров. Наблюдения, подобные нынешним, позволяют исследователям изучить историю Марса прямо с орбиты и искать следы процессов, которые меняли его поверхность в далеком прошлом. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 43 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. Такими были новости, далее о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 19, в Бресте до 21 тепла, а в Минске сегодня днем 18 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Вы слушаете утреннее шоу на Йонистар. 7 часов и 7 минут. Что нужно обязательно сделать в начале осени? Mm-hmm. Вот о таких вещах мы решили поговорить, потому что сегодня последний день сентября.
1: Ну, точно.
0: А там уже октябрь, ноябрь. И
1: ну,
0: как
1: точно.
0: Бы... И здравствуй, зимушка, зима. Mm-hmm. Ну, что, Полина, что...
1: Слушай, ну, смотри, важно? Варианты покататься на велике, приготовить шарлотку, вы и без нас знаете.
0: Это да, это тут яблок этих хоть вот. В уши их
1: вот
0: пихай.
1: Давай теперь расскажу что-то реально
0: свинок
1: интересное.
0: Свинок нету столько.
1: Не знаю, у нас... Нормально все.
0: Не, ну...
1: Все понятно. Итак, что нужно... Что нужно придумать? Что нужно придумать? Вот сентябрь заканчивается, октябрь, значит, надо устроить тихую охоту на туман. Ну вот недавно же какое туманное утро было, буквально вот пару дней назад, да? И ты видел, что в соцсетях уже все, народ вот эти фотки постит, как красиво все в тумане. Вот и вы устроите тихую охоту на туман.
0: Но если охота не состоится, не переживайте. Каждый понедельник рано утром фотографируйте свой мозг.
1: Вот тебе тихо.
0: Вот, пожалуйста, поймаете туман.
1: Да, так что, кстати, сентябрьские туманы, плотные сентябрьские туманы самые красивые. Это эксперты говорят. Летим дальше. Что еще нужно сделать? Отправиться на ночную астропрогулку. И, между прочим, сегодня чуть ли не последний день, потому что сентябрь это время, когда самое прозрачное небо
0: а
1: в
0: что,
1: году.
0: Продают еще
1: что?
0: Астру.
1: Ай, ну Сафронов.
0: Не, ну, астропрогулка, ты говоришь.
1: Ты подальше от города отъедь, чтобы понаблюдать за звездами.
0: А, звезды, ты имеешь в виду астра, вот эта история.
1: Астропрогулка. Берешь свою любимую.
0: Нет, астрозвезды.
1: Астропрогулка. Ладно, давай тогда так. Если вы любите что-то такое вкусненькое, и еда для вас на первом месте, тогда приготовьте блюдо из дикоросов. Ну, спроси меня, что такое дикоросы?
0: Боюсь предположить, что это какая-то версия, мутация фильма «Белые росы» в современной обработке со спецэффектами.
1: Послушай, это дикорастущие.
0: Про зомби, когда в деревню «Белые росы» пришли зомби. Зомби-апокалипсис.
1: Дикорастущие полезные растения. Ну, приготовь варенье из шишек. Соус из брусники, что-нибудь с лисичками. Вот тебе и получится уже какое-то кулинарное разнообразие.
0: Ну, ты сейчас что-то такое странное приготовила. Лисички, брусника и...
1: И шишки.
0: И шишки.
1: Да, жуется плохо. Ну, так и у тебя зубы крепкие еще.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
2: Юнистар.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: У него из подарков гороскоп.
1: Я очень, да, я очень. Почему? Это очень широкий жест с моей стороны.
0: Хочешь еще один подарок?
1: Я же не только про овнов или там тельцов. Я все 12 знаков зодиака перечисляю.
0: Подарки всем раздают. Вот и подскажем, как провести этот день уже через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
3: А дальше мировой хит.
4: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
5: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
6: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Утреннее шоу, 7 часов и 20 минут, как и обещали вам. Утренний гороскоп, друзья мои. Все самое важное сейчас расскажем для всех 12 знаков зодиака и счастливчиков дня тоже назовем.
1: Абсолютно верно. Давай. Овны, для вас лучшим решением будет отдых и релаксация. И в скобочках, естественно, по возможности. Так звезды написали.
0: Тельцы, вам сегодня выбирать не приходится. Ну, как есть. Берите то, что дают.
1: Понятно. Так, близнецы, лучшее, чем можно заняться сегодня, так это каким-нибудь творчеством. Это принесет и материальную и реализацию, и духовную.
0: Раки, вам сегодня будут в голову приходить исключительно нестандартные какие-то оригинальные идеи.
1: А знаешь, чем целый день будет Лев заниматься?
0: Понятия не имею.
1: Будет бумажки перекладывать справа налево, слева направо.
0: Дело, вам сегодня смелости не будет хватать. Если найдете в себе ее, ну вот как Лев из «Волшебника страны Оз», да, то тогда все будет в порядке.
1: Вы сегодня вообще в такой интересной позиции находитесь. Все, кто стоят рядом с вами, должны бояться. Ведь вы сегодня, ну, очень угрожающе, сурово, какой? Однозначно.
0: Скорпионы, сегодня вы безапелляционны. Вот если приняли какое-то решение, то все.
1: Стрелец, день обещает складываться на редкость удачно, а любые дела удаются.
0: Козероги, сегодня очень важно оказываться в нужное время в нужных местах.
1: Водолей, для вас день как день, без особых событий и потрясений.
0: А у рыб сегодня появятся какие-то, ну, настолько парадоксальные идеи, которые, ну, просто общество еще не готово принять. Да. Кто же у нас главный счастливчик дня, сейчас узнаем. Это у нас сегодня раки, потому что сегодня просто будут фонтанировать какими-то ценными, оригинальными идеями.
1: Класс.

0: Шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Сейчас очень модно находиться в депрессии, терять себя, обращаться к психологам, делать какие-то аффирмации, находить все признаки здоровья и так далее,
1: Время такое.
0: Да, время такое. Ну, естественно, раз модно впадать в депрессию, ну, специалисты отвечают на запросы моды и вводят новые способы
1: выхода,
0: борьбы,
1: да?
0: Выхода из этой депрессии, да. Вот поговорим об этом через 7 минут, о том, как обновили способы борьбы с депрессией.
1: Но перед этим у нас новости.
0: Да, это уже через 2 минуты.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Главные видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Это была реклама.
4: Доброе утро. В Беларуси 7:26. Сейчас новости коротко. Три новых крупных медцентра появятся в Минске. Их построят на базе 10-й больницы Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, а также больницы скорой помощи. Также до конца этого года в Минске должны открыть новую инфекционную больницу на Долгиновском тракте, заявили Минск-3. В национальном аэропорту Минск запустили сервис доставки багажа прямо до двери дома. Теперь пассажиры могут отправить чемоданы из аэропорта в квартиру, отель, офис, на вокзал или даже в другой аэропорт. Подробности есть в сети. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вошла в состав Совета игроков «Большого шлема». Его учредили в августе спортсмены и организаторы четырех самых престижных турниров планеты. Наряду с Ариной Соболенко это Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Новак Джокович, Александр Зверев и другие. Зонд НАСА заснял, так сказать, коралловые рифы на Марсе. Они, как заявляют ученые, могут хранить сведения о древнем климате планеты. Эти отложения напоминают реальные коралловые рифы. Они находятся внутри крупных ударных кратеров. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
5: Партнер новостей – спрей для горла «Пиларго».
6: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
7: Ой, что с тобой?
6: Простудилась.
7: Что случилось?
6: Горло у меня болит и щекочет, и першит.
8: Спрей для горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей «Пеларго» способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.
4: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 19, в Бресте до 21 тепла, в Минске сегодня днем 18 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: новые способы выхода из депрессии. 7 часов 36 минут, если такая на вас нахлынула. Сейчас расскажем, как от нее избавиться, пожалуйста.
1: Ну, вот смотрите, в России обновили стандарт лечения депрессии. Да. Итак, что теперь делают?
0: Что?
1: Ну, во-первых, это акупунктура токами высокой частоты, электросудорожная терапия и гипоксивоздействие. То есть это когда...
0: Что? Подожди.
1: Это когда ты дышишь воздухом, но там очень маленький процент кислорода. Тяжеловатенько дышать тебе, получается. Вот такие интересные методы придумали, если вдруг у тебя депрессия.
0: Слушай, а первое, что было током...
1: Акупунктура токами.
0: Это тебе иголочки с электричеством или как?
1: Ну, такой... Чуть-чуть.
0: Слушай, ну, прекрасное обновление. Мне кажется... жены очень долго думали, как выводить своей второй половинки из депрессии, если вдруг там
1: мило,
0: после 30.
1: Мне не так.
0: Ничего, на тебе, вот, подержи за оголенные проводочки. Вообще, я хочу тебе сказать, что огромное количество, конечно же, еще способов, которые использовались ранее, очень действенных и эффективных, здесь не перечислены.
1: Например?
0: Но куда делся, например, способ снятия депрессии паяльником из 90-х?
1: Боже.
0: Если депрессия была особо глубокая, можно было использовать утюг.
1: Он Сафронов,
0: вот. Человек, ну нет, так а что? Человек выходил из депрессии, радостно кричал, сообщал самые важные, нужные факты. В конце концов, целлофановый пакет на голове тоже прекрасно ограничивает кислород. Можно помочить человека в ванной.
2: Откуда ты все это знаешь?
0: Слушай, да, ты думаешь, я когда в лес с лопатой ездил, я что, за грибами, что ли?
1: Это он от депрессии спасался, понимаешь?
0: Спасал других.
1: А, других, спаситель, кричали они.
0: Ну, они кричали. Вот, поэтому способов на самом деле очень-очень много. В конце концов, можно использовать что-то из детства.
1: Ну,
0: что из детства? Гречневый пол и голые коленки.
1: Боже.
2: Соль еще, надо не забыть соль.
0: Это в ружье деду.
2: Да.
0: Короче говоря, друзья мои, если у вас депрессия,
1: обращайтесь. Вы знаете, да?

0: Рок-н-ролл-шоу компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
4: Вы слушаете
5: «Радио Юнистар». «Юнистар».

0: Топ-спойлер. Игра, которая нас с вами ждет впереди. 7 часов и 42 минуты. Утреннее шоу продолжается.
1: Зарядиться хорошими эмоциями и вспомнить о каком-то классном фильме можно будет. Плюс к тому, что еще и сертификат выиграете на квест «Клаустрофобия». В общем, сплошные позитивные моменты. Наша игра совсем скоро, так что держите руку на пульсе.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской, а также на Кубокулоса от Волгоградской до Дорошевича.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Для детей старше 16 лет.
5: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
6: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, действительно ли любовь лечит, и почему мужа обязательно нужно вкусно кормить.
5: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
7: Реклама.
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся.

0: едут автомобили. Достаточно оживленная дорога. Дальше мы видим какой-то небольшой в виде вагончика, то ли катер, то ли что-то наподобие лодки. Внутри сидит мужчина, мы видим его со спины. Он обнажен, спина обнажена, достаточно рельефная, с мускулатурой. Он сидит, перед ним кружечка с капучино, телефон, в котором идет программа наподобие Duolingo. В руках у него металлический замочек. На замочке он выпиливает что-то в виде цветочков. Значит, внезапно ему приходит на телефон сообщение. Мужчина отвечает на сообщение,
1: стоп,
0: пишет, что
1: спойлер!
0: Он еще занят.
1: Стоп! Есть правильный ответ.
0: Прекрасно. Так, давайте сначала разбираться с неправильными
1: Дежавю,
0: ответами.
1: Дежавю, неудержимый, пчеловод, смертельное оружие, довод на гребне волны, я легенда и много-много других.
0: Но сегодня у нас в игре был фильм 2026 года.
1: Свеженький.
0: Под названием «Курьер». Угу. Да, свеженький. Хотя, ну, это не тот фильм, который я стал бы вам рекомендовать. Это боевик, который больше подошел к концу 90-х или началу 2000-х с незамысловатым сюжетом. Один курьер помогает другому курьеру доставить орган для пересадки, угу. А за ними гонится...

0: шоу представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлоу – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель – Нобель и Лачанаи, Вети Джарет, Турция.
2: Продолжается утреннее шоу на Юнистар. И что нас ждет впереди?
3: Слушай, ну вот наблюдение такое мое девичье, да? Но вот мужчины сейчас, если чуть температура поднялась, все, уже понимаешь, им очень плохо, они встать с кровати не могут. Если нужно где-то чуть что по дому
2: что
3: делать...
2: Значит, чуть поднялась? Ты что, считаешь, что 37,2 это не критический максимум моего тела? Что значит чуть-чуть поднялась?
3: Вот, вот, кстати. И о том, как... Ну, некрасиво же сказать обмельчал, да? Ну смотри, хочу рассказать про навыки, которых лишились современные мужчины. Раньше мужчины это могли, умели, делали. А сейчас

Доброе утро. В Беларуси 8.01. С новостями Александр Романов. В декабре белорусов ждут 3 выходных подряд. Отдыхать будем с пятницы 25 декабря по воскресенье 27. 25 отмечается католическое Рождество. На работу после этого нужно будет выйти в понедельник 28 декабря. А вот в ноябре дополнительных выходных не будет. 7 ноября в этом году выпадает на субботу, поэтому переносить рабочий день не станут. У школьников при этом осенние каникулы продлятся с 1 по 8 ноября включительно, сообщает ОНТ. В Минске планируют открыть 3 новых путепровода. Первый на пересечении улиц Колесникова и Тимирязева. Его хотят запустить уже до конца этого года. Он соединит Фрунзенский и Центральный район и позволит автомобилистам быстрее добираться в сторону МКАД, Ждановича и Заславля. Еще 2 путепровода планируют построить в ближайшие годы. Один пройдет от улицы Черлёница и Корженевского. Второй появится в районе улиц Серова и Шпилевского. Эти объекты должны стать частью 3-го транспортного кольца Минска. Под новыми путепроводами также планируют оборудовать вместительные парковки, заявили в город. О спорте. Сборная Беларуси по футболу заработала первое очко в новом сезоне Лиги наций. В Хельсинки наша команда сыграла с Финляндией в ничью 0-0. Во втором тайме белорусы забили, но гол Александра Селявы после просмотра ВАР отменили из-за офсайда. В оставшееся время отличиться не смогли ни финны, ни наша команда. Следующий матч Беларусь проведет 3 октября в Будапеште. Соперником станет Сан-Марино. Еще одна встреча с Финляндией пройдет там уже 16 октября, сообщает Белта. И в завершении о кино. Сериал про группу Spice Girls все-таки снимут и уже известны первые детали проекта. Над ним работает Джек Рук, создатель сериала «Большие мальчики». Историю британской группы хотят рассказать в формате комедийной драмы. Проект ранее считался замороженным, но сейчас снова находится в разработке. К слову, Spice Girls в этом году отмечают 30 лет с момента выхода своего дебютного сингла «Wannabe». А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 43 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 19, в Бресте до 21 тепла, в Минске сегодня днем 18 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: следующее наблюдение.
1: Да, да, да.
0: Ну, вот смотри, раньше же какие-то навыки, они передавались от отца сыну, да? Это был главный критерий мужской зрелости. Мы, девчонки, видели таких парней, думали, ой, ну все, красавец, он все может. Итак, ну смотри, что потерялось?
1: Ну, что потерялось?
0: Запрягать и седлать лошадь. Ведь раньше седлать лошадь, это, ну, это же твой транспорт, понимаешь? Ты же должен был как-то и помчаться по делам. У тебя там бизнес, дела, вопросы решать, понимаешь?
1: Запрягать и... Ну, да? Нет, ну, слушай, я тебе скажу так. Запрягать современные мужчины умеют.
0: Ну, запрягать, может, и умеют.
1: Не всегда седлать. Ну, запрягать. Особенно, если начальник. Ой, запрягает.
0: Ну, допустим. Ладно, смотри, второй навык.
1: А ты, кстати, в этом смысле как лошадь.
0: Спасибо.
1: На тебя пахать.
0: На меня? Главное, чтобы не на мне.
1: Слушай, ты не обидься сейчас, я ж не про внешность.
0: У меня мысли такой не было. Спасибо, что ты посеял это зерно. Смотри, что еще утратили современные мужчины? Это ремонтировать машину своими руками. Ну вот когда ты последний раз открывал капот и что-то там, понимаешь, что-то
1: ремонтировал? Слушай, ну чужими еще сложнее, когда ты берешь, так сзади подходишь и говоришь, так давай сейчас этими ручками карбюратор переберем. А мне кажется, тут, слушай, тут не дело в том, что навык потерялся, просто... Машины стали сложнее, на самом-то деле. Ну, раньше, вот, когда же у меня знакомый, ну, он такой уже, знаешь, любитель тоже собирать, что-то разбирать, он тоже, когда новую машину капот открыл, ну, да, тут ничего не видно. А старый, у него до сих пор старый Жигуль, там вот этот на даче стоит, он вот периодически там что-то...
0: Собирает, разбирает, в общем, как Лего играет.
1: Как Лего, да-да-да.
0: О, телега, о, машина.
1: И потом в коробочку засыпает 1200 деталей. Пожалуйста.
0: Ну ладно, ну в общем, нашел отговорку, я поняла. Хорошо, а по поводу ориентирования без GPS, но ведь сейчас, ну, по какой ты улице поедешь, понимаешь, заранее не загуглив маршрут.
1: По любой,
0: а раньше,
1: по
0: через
1: любой.
0: Глухую тайгу. А,
1: я тебе так скажу, что вот мы с Василием Юрьевичем как-то гуляли вечером поздно, вызвали машину, говорит, куда едем?
0: Ну.
1: А Василий Юрьевич говорит, сейчас я все покажу. Вот туда, и ко мне поворачивается, говорит, есть ощущение, там весело. Ехали мы абсолютно без GPS.
0: Это по наитию, да.
2: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
3: Вы слушаете.
4: Вы слушаете.
3: Радио Юниста.

0: А мы продолжаем утреннее шоу, и у нас начинается рубрика «Непопулярное мнение». Здесь вы делитесь своим мнением у нас на сайте unistar.by. Самые интересные мнения попадают в эфир, мы проверяем, насколько оно непопулярно или популярно.
1: С помощью наших слушателей, с помощью вас, вот нам Никита написал. Никита говорит, я пока молодой специалист, и мне постоянно все говорят, откладывай деньги. Но, честно говоря, зарплата у меня не сильно большая, а если я еще начну откладывать, то вообще... Я, конечно, не жалуюсь, но мне просто не хочется, пока я молодой, ужиматься. Хочется и в кино сходить, и с друзьями встретиться, и съездить куда-то. И непопулярное мнение у Никиты звучит так. Не откладывать деньги – это нормально.
0: Хорошо, не откладывать деньги – это нормально. Если вы с этим мнением согласны, тогда в Телеграм ставьте лайк. Угу. Это значит, что вы поддерживаете это мнение. Если вы считаете, что нет, деньги откладывать обязательно нужно, тогда ставьте дизлайк. Мы посчитаем, и все в процентном соотношении вам через несколько минут подытожим.
1: 29-610-9950 – номер нашего Телеграма.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Куба Колоса от Белинского до Сурганова, а также на Мазурова от Горецкого до Скрипникова.

0: автосеть.бай. Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте? А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт Юнистар.бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
1: Путешествие? Открывайте премиальные карты MasterCard от БСБ банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегия партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.
2: Реклама.
3: У городе худшей из АЗС А100. Новый мобильный додаток АЗС А100 уже у твоим Телеграм. И больше ничего не треба спамповывать. Просто открывай додаток АЗС А100 у Телеграм. Худко заправляйся. Мы авто. Користайся программой «Дякуй». Усе сервисы А100 у твоим смартфоне. Подробности на сайте azs.a100.by.
4: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
5: Осень уже в Соколов. Только по 30 сентября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
1: Время продавать авто на Бампербай. Размести объявление бесплатно.
6: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
2: Остался всего один рекламный ролик.
7: На день рождения принято звать близких и друзей.
8: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер «Стоматология Стомика».
2: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг.

0: Утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем, подводим итоги нашей рубрики «Непопулярное мнение». Сегодня мнение вот такое было.
1: Никита нам написал на сайт Юнистар Бай: «Не откладывать деньги», пишет Никита, «это нормально». Ну и что, мы собирали ваши голоса. Если вы тоже так считали, палец вверх. Если не согласны, думаете, что откладывать обязательно надо, то тогда дизлайк.
0: На 30% сегодня. 30% только поставило палец вверх. То есть считают, что не обязательно откладывать деньги. 70% все-таки поставили дизлайк. Считают, что деньги обязательно откладывать нужно. Тут мы с тобой, знаешь, какую оплошность допустили?
1: Да.
0: Вот Никита написал, что он молодой специалист. Нам нужно было, чтобы возле пальчика лайк.

0: лайка или дизлайка, еще писали свой возраст. Я уверен, вот я на 100% уверен, что вот это желание откладывать деньги, оно появляется, ну, вот чуть-чуть попозже.
1: С возрастом?
0: Ну да, чем старше ты. То есть в этом нет ничего плохого. Нет, хорошо, ну, правильно откладывать, да. Но вот когда ты молод, тебе хочется жить на всю катушку. Ну, что я там буду себе...
1: В чем-то отказывать, да?
0: Да. Ну, есть у меня эти... Моя эта зарплата целая. Получила я эти 150 рублей. Ну, что, не погуляю?
1: Кстати, знаешь, что говорят психологи? Зачем вообще нужны сбережения? Потому что

0: в таком случае, вот как я могу откладывать что-то, да, если мне не из чего откладывать?
1: Это очень грустная история.
0: Когда я смогу откладывать?
1: Включай романтическую музыку.
0: Когда излишка нету, романтическую, блин, зажигай свечи две и подумаем о том, что мы не отложили.
1: Это да. Зарядная станция.
2: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте.

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: услуг для вас будет как раз.
1: И что, получится оплатить?
0: Конечно! Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
2: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: У городе худшей из АЗС А100. Новый мобильный додаток АЗС А100 уже у твоим Телеграм. И больше ничего не треба спамповывать. Просто открывай додаток АЗС А100 у Телеграм. Худко заправляйся. Мы авто. Корыстайся программой «Дякуй». Усе сервисы А100 у твоим смартфоне. Подробности на сайте azs.a-100.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
7: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания, нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
8: Это была реклама.
9: Доброе утро. В Беларуси 8.31. Сейчас новости коротко. В декабре белорусов ждут 3 выходных подряд. Отдыхать будем с пятницы 25 декабря по воскресенье 27. 25 отмечается католическое Рождество. На работу после этого нужно будет выйти в понедельник 28 декабря. В Минске планируют открыть 3 новых путепровода. Первый на пересечении улиц Колесникова и Тимирязева. Его хотят запустить уже до конца этого года. Он соединит Фрунзенский и Центральный район и позволит автомобилистам быстрее добираться в сторону МКАД, Ждановичи и Заславля. Сборная Беларуси по футболу заработала первое очко в новом сезоне Лиги наций. В Хельсинки наша команда сыграла с Финляндией в ничью 0-0. Следующий матч Беларусь проведет 3 октября в Будапеште. Соперником станет Сан-Марино. В Сингапуре пассажиров общественного транспорта будут штрафовать за громкую музыку. Если слушать ее без наушников, громко разговаривать, есть и пить в салоне, класть ноги на сиденье или мусорить, можно получить штраф до $390 США.

0: ходят такие красивые взрослые женщины, высматривают таких себе юнцов. И все, потом в свои гнездышки забирают.
1: Это ты себе?
0: А как я мужа выбрала?
2: Этого первого и второго мужа так себе брала.
0: А потом
2: они подрастают.
0: Да, да, и в красивых мужчин превращаются, все правильно.
2: Потом она из гнезда, если уродец вырос. Неудачного взяла.
0: Ну, такое тоже бывает.
2: После пубертата. Ну, что, где еще могут быть?
0: Не знаю, в компьютер играет. Ну, сидит просто в приставку, рубится с утра до вечера, из дому не выходит, вот никто и не знает, что у него там в этой однушечке красота такая сидит, понимаешь?
2: Ну да, да, точно. Очень, кстати, мне кажется, много красивых мужчин пропало на рыбалках.
0: Ушли рыбку ловить, да?
2: Да,
0: а потом какая-то щука увидела его и утянула. Опять получается, пропал красивый мужчинка.
2: По грибы сейчас осень ходят.
0: Охотятся?
2: Ну, тихая охота. Ходят с ножичками, режут красноголовиков себе тихонечко и все. А на конкурс красоты им времени нет.
0: В общем...
2: Вот где все красивые мужчины. Саш, сгоняй в Англию, там 8-м будешь в конкурсе, там 7 всего.
0: Кстати, да.

0: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123. Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».
3: Хит за хитом.

0: Рубрика «Говорит страна» начинается. Здесь мы задаем вам вопросы, а вы отвечаете нам исключительно голосовыми сообщениями. Рассказывай, Полина, куда, что будет, если ответить, и так далее. Все подробности, давай, детали.
1: Так, смотрите, вы отвечаете голосовыми сообщениями в Telegram 29-610-9950. Мы прослушиваем по возможности все ваши сообщения. Ну, а затем выбираем тройку лучших и кому-то одному даем крутой подарок. Гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эус Матрасы».
0: Угу. И вот только что мы обсуждали новость о том, что... где там, ты говоришь?
1: В Англии.
0: Ну, расскажи, что
1: происходит. Что происходит? Красивых мужчин там не хватает, понимаешь? Острая нехватка. Но это потому, что на конкурс «Мистер Англия» никто не пришел.
0: Вот. Что сказать мужчинам, чтобы они пошли на конкурс красоты?
1: Как мотивировать? А давай.
0: Нет, фраза, я не знаю, мотивация.
1: А давай. Ждем ваши сообщения еще раз. 29-610-9950.
0: Посмеемся вместе, да, через 5 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Большой затор на Кольцевой от Громова до Кижеватова, а также на Шаранговича и Каменной Горке. Придется постоять на Ленина от Ульяновской до Независимости.

0: консервный комбинат.
1: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
2: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 8:53 утреннее шоу продолжается, и у нас сейчас итоги рубрики «Говорит страна». Давай еще раз вопрос повторим.
1: В Англии на конкурс «Мистер Англия» не хватает мужчин, всего 7 заявок, и мы решили задать вопрос, что сказать мужчине, чтобы он пошел на этот конкурс красоты.
0: Так, Андрей нам такой предлагает вариант.
2: Хватит говорить, какой ты красавец возле зеркала. Пусть это признает экспертное жюри.
0: Вот так.
1: Ну, да, правильно.
0: Андрей.
1: Еще один, да.
3: Есть мужчины красивые, а есть умные. 3 закона Ньютона помнишь? Нет? Тогда давай на конкурс красоты.
0: Так, и Ольга.
4: Слушай, ну надо же показать этим качкам из интернета, как выглядит настоящий эталон сытого, уверенного в себе мужчины.
1: Сытый, уверенный в себе.
0: Слушай, ну, я не знаю, мне нравится про закон Ньютона немножко больше.
1: И мне нравится. А вы, кстати, знаете 3 закона?
0: Конечно, мы же не на конкурсе красоты. Мы же здесь. Саша пока думает, кто такой Ньютон.
1: Андрей наш победитель. Гипоаллергенная ортопедическая подушка. Мечта Макси от компании «Осматрасы» ваша.
5: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
6: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
7: «Юнистар». Хит за хитом.

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День рождения! «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг»!

0: 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. Только по 30 сентября в Zika скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Zika – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Такими были новости. Далее о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 19. В Бресте до 21 тепла. В Минске сегодня днем 18 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер новостей – компания Белджи.
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.

0: Словарный запас, друзья. Сейчас узнаем новое слово очередное. Пожалуйста, Саша, рассказывай.
1: Знаете, когда покупаете кофе с собой или чай, например, а вам надевают на стаканчик такую картонную или бумажную штучку.
2: Ну, чтобы
1: не обжечь.
2: Да, знаем.
1: Так вот, оказывается, что у этой штуки есть название.
2: Прикольно.
1: Зарф.
2: Зарф. Как
0: да.
2: Шарф, только
0: да,
2: зарф.
0: Вот молодец.
2: Прикольно.
1: Это такая специальная обертка или чехол для стаканчика с горячим напитком. Она нужна прежде всего для того, чтобы вы не обожглись.
0: Угу.
1: И, кстати, интересный момент. Само слово пришло из арабского. Зарф.
0: О-о-о.
1: Причем первоначально оно означало совсем не картонку. В арабской культуре зарф был связан с сосудом, футляром, который использовался или как специальная чашка или подставка под чашку кофейную. А причем у слова есть и другое, кстати, значение, гораздо более красивое. Например, изящество, хорошие манеры, остроумие и утонченность. И в средневековой арабской культуре даже существовало понятие зарф как особый куртуазный стиль поведения, то есть хороший вкус и воспитанность.
2: Нравится мне слово.
0: Мне тоже нравится, а я еще подумал, что, знаете, вот нужно же использовать, если понравилась девушка бариста за барной стойкой, ты можешь сказать мне кружечку американо с собой или эспрессо. И, пожалуйста, оберните все это в зарф.
1: И будешь чувствовать себя.
0: И она скажет, что?
2: Да.
0: Вот, и вот тебе, пожалуйста, повод для разговора и знакомства.
2: А, это вот.

0: А у нас впереди игра «Главная буква». Она называется, друзья мои. И мы вас всех приглашаем. Вот, да. Знаешь, в гости не всегда хороший друг всех пригласит, а мы всех приглашаем.
1: Абсолютно верно. Главное, пароль от подъезда запомните. 8017-242-9950. Номер телефона. Звоните нам прямо сейчас. Становитесь главным участником и выигрывайте крутой подарок от Центра молодости Yellow Birds. Это релакс-программа «Детокс. Похудение. Спам». Наша игра стартует совсем скоро, а звонить можно начинать уже прямо сейчас.
0: Да. Колокола, хочешь сказать, но лучше по телефону.
1: Не-не-не.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Пушкина, Тадоевского до Ольшевского, а также на Независимости от Янки Купалы до Площади Победы.
3: Зарядная станция.
4: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
5: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
6: Реклама.
7: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
6: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
8: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
9: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
10: Хочется лениться.
11: Отлично! Пицца «Лисица».
12: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
13: Остался всего один рекламный ролик.
14: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
15: Это была реклама. А дальше мировой хит.
14: Партнер, препарат Пробактолор.
16: Носик, ушко,
17: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
18: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП. Великобритания.

0: Утреннее шоу на Юнистар. Мы вас приветствуем, друзья мои. У нас начинается наш наш главный буква. Наша игра, главная буква.
1: Да, играет с нами сегодня Сергей. Сергей — инженер по обслуживанию зданий. Сергей, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сергей, со зданиями все окей?
2: Ну, покуда что, да.
0: Пока я на работу не вышел, все хорошо.
2: Да, нет, работаю.
0: Сергей, а скажите, а в чем заключается ваше обслуживание? Что вы делаете? Вот конкретно вы, ваша функция?
2: У электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализация.
0: Чтобы было светло, тепло и комфортно в доме, да? Вот
2: да, конечно.
0: Ну, хорошо. Сергей, важная работа, мы вас надолго отвлекать не будем, но вот представьте себе, вы вышли на работу, отправляетесь на какой-то объект, здание, и вам дают, знаете, как в фильмах, часто в боевиках бывают, молодого напарника. Вот молодой напарник — это будет Полина Летова, которая ничего не понимает ни в тепло, ни в электро.
2: Поучим.
0: Да, вот, ваша задача в этом и будет заключаться. Единственное, что она будет, как молодой специалист, к вам с вопросами, ну, а ваша задача — на все ее вопросы отвечать только словами на выпавшую букву. Слова на другие
2: Хорошо.
0: Буквы использовать нельзя. Какая буква достанется, мы сейчас узнаем. Буква вам достается П, Петр.
2: Отлично.
0: Все, тогда в бой, на смену.
1: Минутка,
0: пошли.
1: Поехали. Сергей, здравствуйте. Поехали. Слушайте, я новичок в этом во всем деле. Давайте так, дресс-код какой-то есть? Что у нас из одежды надо обязательно надевать? А то я в этом...
2: Обязательно пиджак.
0: Только говорите просто буква. Пиджак без...
1: Пиджак,
0: без,
1: это да. Сверху, а на низ что-то надо или в чем там как есть?
2: Поддевка.
1: Поддевка. Вот я в поддевке и в пиджаке. Хорошо, я поняла. Давайте так, первый инструктаж. Если вдруг трубу водонапорную прорвало, как воду перекрыть? Чем? Чем воду перекрыть?
2: Папирусом.
1: Папирусом, вы уверены?
0: Древнеегипетским.
1: Я, конечно, не знаток в этом деле.
2: Очень помогает.
1: Помогает. Ну, ладно, бог с ним, вы профессионал. А чтобы током не ударило, что нужно делать?
2: Перчатки.
1: О, ну перчатки, это хорошо. А из чего перчатки?
0: Чего же тебе предложить перчатки, чтобы тебя не шарахнуло?
1: Ну, я не знаю.

0: решить?
1: Прорезиненные.
2: Ой, молодец.
3: Здорово, спасли Летову от удара 220. Ну все прекрасно получилось.
2: Но выгляжу
3: подарок.
2: Как дурочка в пиджаке и пойдем.
3: Ничего, зато в резиновых перчатках.
2: Спасибо, Сергей, за игру.
1: Спасибо вам.
2: Подарок от Центра молодости Yellow Birds. Это релакс-программа «Детокс похудения СПА». Здесь ленивая кардио на Вокулайф, массаж буквами, роликами, обертывание, сауна в термоделе, травяной чай или кислородный коктейль.
4: Рубрику представляє Центр пригожості і корекції фігури Yellow Birds.
5: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
6: О, стой, гляди, какая прыгожая рыбка иде. Язгравая, вытанженная. Ох, сябра мой, здаецца, я пропадаю.
4: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds. Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это то, что працуе. Телефонуй 1-338-38-39. Это Юнистар.
5: Юнистар.

0: партнер-шоу представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлоу – комбинированный препарат для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи, Витиджарет, Турция.
2: А мы продолжаем, друзья, и у нас впереди нелепые заголовки.
3: Нашла!
2: Три. Ура!
3: Три хватит же?
2: Ура! Хватит.
3: Ну, каждому по одному. Нет, на самом деле, все Сафронов тебе.
2: Спасибо.
3: Все тебе, и ты комментируешь каждый заголовок. Мы хотим, чтобы рабочий день был чуточку веселее. Для этого мы постараемся буквально через 7 минут.
2: Давайте, но ранее у нас будут новости.

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
0: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
2: Горячее предложение в 3 цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
3: 3 цены. Время продавать авто на Bumper Buy. Размести объявление бесплатно.

0: 10%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм sinica.by и по телефону 33 630 7021. Это была реклама.
1: Доброе утро. В Беларуси 9.30. Сейчас новости коротко. В Беларуси готовят проект указа о льготах для туристической сферы. В документе предусмотрено создание туристических пространств и кластеров. Предприниматели в сфере туризма смогут получать преференции и налоговые льготы. В Минске скоро откроют новую зону отдыха. Она появится вдоль второго переулка Багратиона от путей детской железной дороги до моста и водопада. К зиме обустроят небольшую горку для тюбингов, а вдоль канала установили качели. А в городе Спутники Минска планируют построить еще один микрорайон. Новый жилой квартал появится в Смолевичах. Там хотят возвести не только дома, но и необходимую социальную инфраструктуру. Речь идет о школах, детских садах, объектах торговли и других сервисах для жителей. В Корее создали робота-сварщика. Четвероногий гуманоид разработан для судостроения и может передвигаться по стальным стенам и потолкам благодаря магнитным ногам. А еще он умеет перебираться через балки и пролезать в различные технологические отверстия. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
2: Партнер новостей – раствор для горла «Пеларго».
3: Мужчины, я дома.
4: А у нас горло болит.
5: Щекочет и першит.
3: Что ж, придется идти в аптеку.
6: Только нам возьми раствор с пеларгонией.
7: Раствор для полоскания горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор «Пеларго» способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланир Промакар Беларусь», лицензия «Ланира ЛП», Великобритания.
1: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 19. В Бресте до 21 тепла. В Минске сегодня днем 18 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: ни разу не видел, как меняют колесо обозрения.
1: Ну хорошо, давай дальше. В Турции кот защитил квартиру от кражи.
0: Да Винчи. Кот.
1: Да я уже поняла. Третий. Ученые создали генетически отредактированные бананы, которые не темнеют.
0: Чтобы они создали генетически отредактированную картошку, которая не прорастает с этими глазками, когда лежит.
1: Боже.
2: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
3: Юнистар.
4: Юнистар. Хит за хитом.

0: Итак, друзья, мы продолжим. И у нас впереди утренний гороскоп, который поможет этот день вам провести с максимальной эффективностью.
1: Да, и счастливчика дня назовем, но все это у нас только через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Пушкина от Адоевского до Ольшевского, а также на Независимости от Янки-Купалы до Площади Победы.

0: Партнер дорожной информации «Бампер Бай». Продажа авто и запчастей.
1: Время продавать авто на «Бампер Бай». Размести объявление бесплатно. Для людей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу действия.

0: действительно ли любовь лечит? И почему мужа обязательно нужно вкусно кормить?
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
2: Реклама. Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. Стройка, ремонт, уборка.

0: вами.
1: Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
0: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
6: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Ну вот и добрались до гороскопа утреннего. Пожалуйста, будем начинать.
1: Да, счастливчика дня назовем. Возможно, это будет именно вы. Вот возможно, Овен сегодня. Возможно. Лучшим решением для вас будет отдых и релаксация по возможности.
0: Телец, день сегодня пройдет безболезненно.
1: Близнецы, лучшее, что можете сегодня сделать, заняться каким-то творчеством.
0: У Рака сегодня голова в облаках, в мечтах, в фантазиях.
1: Так, львы, день перекладывания бумажек. Вот так говорят звезды.
0: Девы, сегодня организованные ребята.
1: Весы, вы сегодня чувствуете в себе силу и горы свернуть.
0: А Скорпиону сегодня вот вопросы, которые ранее не давались, окажутся по плечу.
1: Стрельцы, обещают день складываться на редкость удачно, любые дела в ваших руках спорятся.
0: Козероги, стойте на своем и своего обязательно добьетесь.
1: Водолей, день пройдет без особых событий и потрясений.
0: У рыб сегодня немножко в первой половине дня все будет как будто бы притормаживать, но во второй половине все помчится, и вы такие: опа, так завтра четверг, а там пятница и выходные, ура! Кто же главный счастливчик дня сегодня? Давайте узнаем.
1: Это раки, которые и витают в облаках, и все это им на руку.
0: Ну, это хорошо.
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, здесь собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Утреннее шоу, друзья, мы продолжим. Мы продолжим радоваться замечательной погоде за окном. Но за этой радостью можно ведь и упустить что-то любопытное и интересное из того, что мы сегодня уже обсуждали.
1: Да, поэтому и создан наш утренний дайджест, где мы коротко рассказываем самые интересные новости. Сделаем это буквально через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Ретова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Реклама.
3: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
4: 3 октября в Большом зале Белгосфилармонии состоится грандиозный концерт «Триумф музыки». На одной сцене музыкальная элита Беларуси, народные и заслуженные артисты, солисты Белгосфилармонии,

0: 16-17.
1: Если матрас, то ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине ЭОС Бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Всегда доброе утро.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
3: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков.
4: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
6: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще! И супер-бонусы для еще большей выгоды! Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября! Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.

Доброе утро. В Беларуси 9.59. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко рассказал, чему Беларусь может поучиться у Китая. Об этом шла речь накануне на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, пишет Белта. Главный посыл президента – важно не отвергать историческое наследие, а брать из него лучшее. В качестве примера он привел КНР, которая построила ведущую экономику мира на фундаменте своего прошлого, и саму Беларусь, которая сохранила и модернизировала советский производственный потенциал. В городе-спутнике Минска планируют построить еще один микрорайон. Новый жилой квартал появится в Смолевичах. Там хотят возвести не только дома, но и необходимую социальную инфраструктуру. Речь идет о школах, детских садах, объектах торговли и других сервисах для жителей. Сейчас разрабатывают документацию по планировке территории. После ее утверждения станет понятно, сколько именно домов и квартир появится в новом микрорайоне, сообщает Минск-Новости. Стало известно, какой кофе белорусы пьют чаще. По данным аналитиков, в общепите страны примерно 70-80% кофе белорусской обжарки. Точного ответа, какой именно кофе чаще пьют дома, молотый или растворимый, нет. Но в магазинах по-прежнему лидирует растворимый. На него приходится около половины всех продаж. Молотый занимает второе место, примерно 35%, а зерновой всего 15-20%. И в завершении в Корее создали робота-сварщика.

технологические отверстия. Он также может проверять качество сварочных швов, а в будущем его хотят научить красить корпус судна. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 43 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. Такими были новости, далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 19, в Бресте до 21 тепла, в Минске сегодня днем 18 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, друзья мои. Мы обещали вам, что все самое любопытное повторим в нашем утреннем дайджесте. Коротко это сделаем на случай, если вы что-то пропустили. И вот, пожалуйста, новость катастрофы, можно сказать.
1: Давай.
0: В Британии.
1: Давай.
0: Ну, вот если на конкурсе женской красоты полно участниц, то на конкурс мужской красоты пришло всего лишь, извините, 8 человек. Дефицит. Вот. И британки в шоке, где взять красивых мужчин.
1: Я бы хотела уточнить, их пришло 7, ты 8-го кого туда отправил?
0: Сашка.
1: Ай, наш.
0: Да.
1: Понятно. Вот. Ну, катастрофа, нет красивых мужчин, получается.
0: Где взять? В Беларуси.
1: Ой, у нас куда ни глянь. Один краше другого, понимаешь?
0: Ну
1: вот ты, например. Ну, вот, а другие наши, а муж мой, ну, это что?
0: Ну, может, ты сейчас-то в список добавила, потому что он проснулся и слушает.
1: Я понимаю, поэтому и говорю этот текст. Ладно, давайте перейдем к следующему. Смотрите, в России обновили стандарт лечения депрессии. Что делать, если у тебя депрессия? Рассказываю. Акупунктура токами крайне высокой частоты, электросудорожная терапия и дышим с ограничением кислорода.
0: И вот все. Такая.
1: Нет, ну дальше ты можешь сам додумать.
0: Не, ну так а где же это?
1: Есть, например, и другие методы.
0: Утюжок к спине, паяльная лампочка к пяткам, в конце концов, иголочки под ногти. Ну, как-то так, скудненько.
1: Скудненько получается, да.

0: Партнер шоу компания Белтелеком.
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
4: Вы слушаете
5: Радио Юнистар. Юнистар.

0: Переходим к ставкам на хит. 10 часов 10 минут, и прямо сейчас мы с Полиной опишем два хита. Вы выбираете один из них после описания и делаете свою ставку, но это сделать очень просто, написав нам в Телеграм наши фамилии Сафронов или Летова. Таким образом, выбираете один из наших хитов.
1: 29-610-9950, номер нашего Телеграма. Я сегодня предлагаю лечиться музыкой и хорошей компанией.
0: А что, мы вот уже больны?
1: Ну, и знаешь, если тебе что-то грустненько стало, вот сентябрь заканчивается, вот похолодает скоро. И в моем хите вот ровно об этом. Если какие-то переживания вы испытываете, то лекарство, оно же очень простое. Вот приятные люди рядом, хорошая музыка.
0: Ну, хорошо.
1: Пишите Летова, насладимся крутым хитом.
0: Слушай, у меня сегодня такой вот хит, который, знаешь, классно подходит под эту погоду, потому что, слушая его, можно немножко так шаркая листвой, руки в карманы и брести где-нибудь по красивой осенней улице или какому-нибудь осеннему скверу, наслаждаясь прекрасной погодой и понимая, что совсем скоро уже пятница.
1: Да.
0: Если хотите такой послушать, пишите Сафронов в Телеграм.
1: Ну что, немножко времени есть, собираем ваши голоса.

0: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар.бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
1: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard от БСБ Банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, действительно ли любовь лечит и почему мужа обязательно нужно вкусно кормить.
0: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.

0: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
1: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440 круглосуточно. Остался всего один рекламный ролик.
2: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
1: Это была реклама.

0: Ну вот как у нас распределились места в рубрике «Ставки на хит». Второе место сегодня занимает яркий, классный хит, который принесла Полина Летова.
1: А ты знал, да, что яркий и классный – это хит «Лейлоу» от диджея Тиесто. Да, если вдруг стало грустно, хорошая музыка и классная компания – лучшее лекарство.
0: Ну а если вы хотите наслаждаться золотой осенью и так приятно шаркать листвой, прогуливаясь где-нибудь в сквере и понимая, что совсем скоро

0: Тоже классный хит. Полная версия прозвучит в эфире Юнистар совсем скоро. А мы прощаемся с вами до завтра. Завтра уже четверг.
1: Всем Сафронов. Хорошей среды.
0: Да, Полина Ред, Саша Роман. Пока.
2: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Сафронова.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной.

0: Произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Таривердиева, Шнитке, Пьяццолы в исполнении солистов филармонии и Белорусского большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
1: Время продавать авто на Бампербай. Размести объявление бесплатно.
2: Остался всего один рекламный ролик.

продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо.

0: Знаем, что такое меланхолия. Утром темно, за окном дождь, а по дороге на работу так и тянет включить грустную песню и представить себя главным героем какого-то задумчивого кино. Даже остывший кофе на столе будто намекает, пора немного пострадать. Но впадать в меланхолию точно не наш вариант. К 11 погода стала лучше, кофе на столе появился новый и горячий, поэтому пришло время и подумать о себе. Спасаем настроение. В этом помогать буду я, меня зовут Саша Козырев. Доброе утро. А вот что мы будем слушать, чтобы работать стало гораздо приятнее. Slow Down от Дайвега. Полина Гагарина споет в эфире Юнистар. И Леди Гага. С музыкальными планами на ближайшие 10 минут определились. Осталось узнать актуальные новости и прогноз погоды. Об этом прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывай.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.

0: Ami. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Радио.

0: помещение 44, офис 8, телефон 1-644-004.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
3: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения!

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. В декабре белорусов ждут 3 выходных подряд. Отдыхать будем с пятницы 25 декабря по воскресенье 27. 25 отмечается католическое Рождество. На работу после этого нужно будет выйти в понедельник, 28 декабря. А вот в ноябре дополнительных выходных не будет. 7 ноября в этом году выпадает на субботу, поэтому переносить рабочий день не станут. У школьников при этом осенние каникулы продлятся с 1 по 8 ноября включительно, сообщает УНТ. В центре Минска 1 и 2 октября будут временно ограничивать движение транспорта. В четверг с 8 утра до 2 часов дня практически полностью перекроют проспекты Независимости и Победителей, а также улицы Янки Купалы и Ленина. С 3 часов дня и до 11 вечера ограничения будут действовать на проспектах Машерова и Победителей, улицах Янки Купалы, Сторожевской и Нарочанской, а также на Кольцевой. Подробности есть в сети. Куда обращаться, чтобы в вашем районе обустроили площадку для выгула собак, рассказали в Палате представителей Национального собрания. Необходимо обратиться с такой просьбой в местные органы власти, причем заявление необходимо от нескольких собачников района. Вопрос строительства таких площадок уже предусмотрен законодательством и относится к благоустройству. После обращения специалисты должны оценить место и решить, подходит ли оно для строительства, сообщает ОНТ. И в завершение, выделять первые буквы слов жирным шрифтом, чтобы читать быстрее, оказалось не так эффективно. Это выяснили американские ученые. Они проанализировали, как читают взрослые люди. Участники действительно чаще смотрели на начало длинных слов, если они были выделены. Но при этом быстрее читать тексты не стали, а понимание прочитанного не улучшилось. В среднем участники правильно отвечали примерно на 95% вопросов после чтения, независимо от оформления текста. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 43 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания Белджи.
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 19. В Бресте до 21 тепла. В Минске сегодня днем 18 плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
3: Ну а мы, друзья, с вами продолжаем слушать хит за хитом в нашем плейлисте. Синоптики обещают нам отличную, комфортную погоду для рабочей среды. Пусть таким будет и рабочий процесс. Слушаем вместе папарацци от Леди Гаги.

0: Вы слушаете Юнистар, с вами Саша Козырев, привет. И знаете, в среду особенно хочется быть честным. Прежде всего, в рабочих вопросах не тратить силы не на убедительные формулировки, а на сами дела. Говорить прямо, но аккуратно. Поэтому без лишних слов пусть играет музыка и делает рабочий процесс приятнее. Кстати, Юнистар можно слушать в двух форматах, онлайн и офлайн, на сайте unistar.by. Жмите play и хит за хитом в идеальном качестве. А вот если вы с нами в FM-диапазоне, фиксируйте волну 99.5. Самое главное, оставайтесь с нами. Слушаем хит от Хуанеса.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Ну вот недавно же какое туманное утро было, буквально вот пару дней назад, да? И ты видел, что в соцсетях уже все, народ вот эти фотки постит, как красиво все в тумане. Вот и вы устроите тихую охоту на туман.
3: Но если охота не состоится, не переживайте. Каждый понедельник рано утром фотографируйте свой мозг.
2: Вот тебе тихо.
3: Вот, пожалуйста, поймаете туман.
2: Да.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
6: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
4: Остался всего один рекламный ролик.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
7: Партнер «На закар».
2: Что ты сморкаешься, как дятел?
8: Все мне уши излохматил.
2: Если хочешь облегчение, спрей «На закар» про увлажнение.
9: «На закар» про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеет противопоказания.

0: давайте немного взбодримся и подзарядимся. Сделаем это от музыки, которая звучит в эфире Unistar. Hello от Мизма, скоро. Группа Five Star Family споет. Но чуть раньше Тинни Темпа и Эрик Тернер. Все это в нашем плейлисте, но перед этим небольшая остановка. Отправимся расследовать звериное дело.
1: Для детей старше 16 лет. Звериное дело на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника» – то, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания «Бетторг-партнер».
4: Привет! Сегодня слушается дело прекрасной дворняжки по кличке Лада, когда-то найденной хозяевой в приюте. Она постоянно облизывает лапы. Иногда делает это даже ночью. Просто ухаживает за собой или пытается сообщить хозяевам о проблеме. Разберется звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач Инна.
5: Ну, после прогулки собака может облизывать лапы, чтобы почистить их от песка или от грязи. Иногда причиной становится сухая кожа или пыль между лапами или какая-то мелкая травинка. Осмотрите внимательно лапы после улицы, промойте их чистой водой и аккуратно вытрите. Но постоянное облизывание – это уже необычный уход. Так могут проявляться аллергия, раздражение от реагентов, особенно вот зимой, паразиты, боль в когте или воспаление кожи. Посмотрите внимательно на лапы, если они покраснели, отекли, появился какой-то неприятный запах или собака начала хромать, то не откладывайте визит к ветеринару. Не пытайтесь при этом наносить агрессивные какие-то антисептики, они могут усилить раздражение.
4: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
1: Звериное дело.
6: Реклама.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
7: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
8: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
9: Время продавать авто на Бампер.бай. Размести объявление бесплатно.
10: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Радио Юнистар.

0: Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая политическая компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер «Стоматология Стомика». Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
2: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди.

Музыкальный привет всем, кто внимательно слушает Юнистар. Да-да, вам за рабочим столом, по дороге навстречу или с чашкой кофе во время заслуженного перерыва. Пока вокруг обсуждают сроки, приходят письма и кто-то снова сигналит на светофоре, мы остаемся с вами на одной волне. И пусть и у нас есть для вас отличный бонус. Вот хотите попасть на классный концерт? 28 ноября Шакира выступит у подножия египетских пирамид. Если вы хотите попасть на концерт, играйте вместе с Юнистар и БСБ Банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. Ну а вместе с ней доступ в бизнес-залы, фаст-трек и международную медицинскую страховку, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold. А карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подробности читайте на сайте unistar.by. Всем удачи! Ну а мы продолжаем наполнять вашу среду музыкой. Слушаем хит от Хюгела в ближайшие минуты. Холли Флеймс поет «Тону». И в начале музыкального часа группа Maroon 5. Под эти музыкальные ритмы ворвемся в очередной музыкальный час, но для начала мы с вами узнаем актуальные новости.

0: Оплата!
1: Круг для вас будет как раз.
0: И что, получится оплатить?
1: Конечно! Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
2: Круг плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Стройка, ремонт, уборка.

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг. День рождения, Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029 395 7395 и

0: школьников. При этом осенние каникулы продлятся с 1 по 8 ноября, включительно, сообщает ОНТ. Выставка «Иннопром Беларусь» открывается в Минске. Свои разработки покажут более 160 отечественных предприятий всех отраслей промышленности – машиностроения, транспорта, микроэлектроники, нефтехимии и других. Широко представлены частный бизнес. Кроме Беларуси и регионов России, на выставке будут стенды Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также новых стран-участниц – Ирана и Камбоджи. В дни выставки 30 сентября, 1 и 2 октября каждый час от железнодорожного вокзала в Минске международный выставочный центр будет курсировать бесплатный шаттл. В Полоцке 20-летний внук воровал деньги у своего деда. Всего он похитил более 200 тысяч рублей. Об этом корреспонденту Белта сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области. Деньги внук потратил на съемное жилье и ремонт там, мебель и технику, одежду и продукты. Позже молодой человек переехал в Минск, где жил на широкую ногу. К моменту задержания он успел потратить почти всю похищенную за 9 месяцев наличность. И в завершении «Игра престолов» станет полнометражным фильмом «Игра престолов. Завоевание Эйегона». Полнометражный приквел знаменитого сериала выйдет в кинотеатрах 1 июня 2029 года. События фильма развернутся примерно за 100 лет до «Дома дракона» и за 300 лет до «Игры престолов». Сюжет будет посвящен основателю династии Таргариенов и первому его представителю на «Железном троне». А вот какие курсы валют установил на сегодня Национальный банк. Евро – 3 рубля 43 копейки, доллар США – 3 рубля и 2 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компаний. Для звездных идей бизнеса только звездное решение от МТ-банка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах Енистар без осадков. В Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 19. В Бресте до 21 тепла. В Минске сегодня днем 18 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: А вы замечали, что в среду на работе осень звучит совсем по-другому. Да, мы уже с вами на финишной прямой первого осеннего месяца, и кто-то готовится к нашим зимним каникулам, мини-каникулам. Но самое главное, что это делаем в классном ритме. Хит за хитом продолжают наш день.

Moving to the Sun от Хюгела. Отличное напоминание в эфире радио Юнистар про наше лето 2026 года. Да, возможно, оно не совсем оправдало ожидания. Отпуск оказался короче, чем хотелось. Погода строила свои планы, но рабочие задачи так и не согласились взять паузу. Но ведь было и хорошее. Для кого-то море, для кого-то дача, для кого-то самый обычный выходной, который неожиданно стал одним из лучших. Поэтому оно было нашим, классным, несмотря ни на что. И, кстати, спасибо Хюгелу за этот классный

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
3: Твоя девушка злится? Спасет пицца-лисица!
4: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Таривердиева, Шнитке, Пьяццоллы в исполнении солистов филармонии и Белорусского большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
1: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от «Суши Хаус». Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: На день рождения принято звать близких и друзей.
6: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа «Скип».

0: Instagram sinica.by и по телефону 33 630 7021.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 22 вересня по 5 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Масло солодка сметанковое «Брест-Литовск» 82,5%, 2,99 за 120 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44 500 69 33.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Пришло время сыграть в эфире Юнистар. Итак, «Я знаю пароль» — это наша игра, в рамках которой участники могут проверить себя, смогут ли они подобрать пароль к нашему сейфу или же нет. Сегодня, если участник подберет пароль, он получит большой набор семечек от бренда Martin. Ну а это попробует сделать Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Алексей, раскройте секрет. Как ваши дела? Как ваша осень?
2: Нормальная, веселая в этом году выдалась.
1: Класс.
2: Не такая хандровая, как обычно.
1: Что у вас там на работе так веселит особенно? Расскажите. Или кто?
2: Да, сама работа веселит, коллектив веселит. Все весело у нас. Ничего не может быть.
1: Все понятно. А есть ли у вас какие-то хобби?
2: Да есть. Ну, они такие, они по ситуации, в зависимости от сезона.
1: Угу. Ну, возможно, Алексей, это я к чему наводящими вопросами вас разогреваю, какое-то из ваших хобби пригодится в нашей игре, потому что сегодня у меня для вас есть три категории вопросов.
0: Спорт. Одежда. Кино.
1: Итак, три категории. Пока вы думаете, спорт, одежда и кино. Напомню, что в категории есть три вопроса. У каждого три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Ваша задача — собрать пароль из трех цифр. Желательно из трех правильных ответов. Итак, какую категорию выбираем, Алексей?
2: Спорт, конечно.
1: Выбирайте категорию спорт. Желаю вам удачи.
2: Спасибо.
1: Ну, самое главное, Алексей, а вы каким-нибудь спортом сами увлекаетесь? Играете,
2: ну,
1: смотрите?
2: Раньше увлекался, сейчас уже в такой форме, что только смотреть
1: остается. А какой вид спорта?
2: Футбол.
1: Футбол, это классно. Ну, а мы поговорим с вами в первом вопросе про кёрлинг. Надеюсь, слышали, надеюсь, смотрели. Как в кёрлинге называют круглую мишень на противоположном конце ледяной площадки, куда нужно доставить камень? Вариант номер один – дом. Вариант номер два – дача. Вариант номер три – квартира.
2: Дом.
1: Вы думаете, что все-таки дом. Хорошо, зафиксировали, это первый вариант у нас. Идем к следующему вопросу. Напомню, что от вас я жду не просто слово, да, какой правильный ответ, а именно цифру, под которым скрывается, на ваш взгляд, первый правильный ответ. Итак, как называют металлический круг, который вешают на штангу? Вариант номер один – блин. Вариант номер два – оладушка. Вариант номер три – булка.
2: Один блин.
1: Зафиксировали. Идем к третьему вопросу. Сколько клеток на классической шахматной доске? Вариант номер один – 64. Вариант номер два – 120. Вариант номер три – 32.
2: 64 – первый вариант.
1: Зафиксировали. Итак, Алексей, напомню ваши варианты. Вы считаете, что все-таки в кёрлинге та самая мишень называется дом, не дача, не квартира. А когда я вас спросил, как называется металлический круг, который вешают на штангу, вы все-таки решили, что это блин. Не оладушка и не булка, хотя многие спортсмены о них мечтают. Сколько клеток на классической

0: шахматной доске, возможно, из всех трех самый сложный, был вопрос на сегодня, и вы считаете, что именно 64. Итак, давайте проверим, подошел ли ваш пароль 111.
1: Пароль подобран верно.
0: Ну что, я вас поздравляю, Алексей, абсолютно верно. На все три вопроса ответили, а значит, подобрали пароль и получаете наш сегодняшний подарок. А вы получаете набор отборных полосатых семечек с солью от бренда Martin. Купите 2 упаковок семечек Martin в одном чеке, зарегистрируйте чеки на сайте Семечки.бай, примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры на щелкай на призы. Срок с 10 августа по 18 декабря. Телефон 242-45. Огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на связи. Кто-то прислал даже свои варианты в наш Телеграм. Но, друзья, если вы готовы сыграть с нами завтра, не проспите игру «Я знаю пароль».
1: «Я знаю пароль».
2: Партнер программы «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
3: Семечки от

0: Реклама. Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Трицены.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.

0: Филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
1: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Пробактолор.
2: Носик, ушко,
3: горло, ротик.
4: Для поддержки пробиотик.
5: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП.

0: и Мартина Гаррикса «Хит любви», несмотря на свое сложное звучание, о том, что удивительная штука случается с нами. Даже когда кажется, что ты окончательно отпустил человека, чувства могут вернуться в самый обычный рабочий момент. В офисе это особенно непросто. Можно убрать переписку из телефона, но не человека из соседнего отдела. И все же вернувшиеся чувства еще не повод начать историю заново. Да, сердце, в отличие от рабочего календаря, не умеет закрывать вопросы точно в срок. Но чтобы день прошел продуктивно, иногда надо отключать чувства. Попробуем. Пусть за эмоции сегодня во время рабочего процесса отвечают исполнители, которые звучат в эфире Юнистар. Барна Бой, Шакира, Дай-дай уже скоро. Запоминаем слова, учим ритм. Будем не только танцевать, но и узнаем, как можно спеть вместе с Шакирой. Об этом чуть позже. Джонни, чуть раньше в эфире Юнистар. Я все еще раз помню. Но для начала диджей Като, turn the lights off. В этом ритме будем двигаться дальше навстречу нашим выходным, но для начала узнаем актуальные новости.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Необычное сочетание простых продуктов, которые подарят вам бодрость на целый день. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
3: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу про самую необычную разработку компании Ford.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гриндекс Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.

0: 6+. Организатор Белгосфилармония. Сайт Philharmonic.by. Телефон 17-396-16-17.
1: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
2: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Спилили, скосили.

0: микроинструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг».

Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Об этом сообщает Белта. Документ принят для обеспечения эффективного экономического роста и качественного социального развития страны. Рост ВВП определяется на уровне 101,9% к уровню 2026-го. Для этого предусматривается ускорение инвестиционной программы с наращиванием инвестиций в основной капитал на 3,1%. Международным событием самолет из Дубая в Тель-Авив посадили из-за драки пилотов. Об этом пишут израильские СМИ, комментируя инцидент с Boeing 737, подавшим сигнал тревоги. В компании Fly Dubai заявили, что все пассажиры рейса благополучно приземлились в аэропорту Саудовской Аравии. И сейчас авиакомпания направляет второй самолет для их доставки из Саудовской Аравии в Тель-Авив, сообщает Белта. Выставка «Иннопром Беларусь» открывается в Минске. Свои разработки покажут более 160 отечественных предприятий всех отраслей

промышленности, машиностроения, транспорта, микроэлектроники, нефтехимии и других. Широко представленный частный бизнес, кроме Беларуси и регионов России, на выставке будут стенды Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также новых стран-участниц Ирана и Камбоджи. В дни выставки 30 сентября, 1 и 2 октября каждый час от железнодорожного вокзала в Минске международный выставочный центр будет курсировать бесплатный шаттл. О спорте. Белорусская теннисистка Александра Соснович вышла во второй раунд турнира в Пекине с призовым фондом почти в 9,5 миллионов долларов. Она обыграла в двух партиях австралийскую теннисистку Талию Гибсон 6-1, 6-4.

0: россиянка Екатерина Александрова. Именно со второго раунда начнет выступление на турнире и Арина Соболенко. И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах Евнистар без осадков. В Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 19. В Бресте до 21 тепла. В Минске сегодня днем 18 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Спасибо за новости. Ну а мы продолжаем слушать хит за хитом в эфире Юнистар. Turn the lights off в ближайшие минуты. Делайте громче.

0: Играет Пис в эфире Юнистар.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Сейчас по какой ты улице поедешь, заранее не загуглив маршрут?
3: По любой,
2: а раньше
3: по
2: через
3: любой.
2: Глухую тайгу.
3: Я тебе так скажу. Мы с Василием Юрьевичем как-то гуляли вечером поздно. Вызвали машину, он говорит, куда едем? А Василий Юрьевич говорит, сейчас я все покажу. Вот туда, и ко мне поворачивается, говорит, есть ощущение, там весело. Ехали мы абсолютно без GPS.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
7: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Техника Хайер.

0: ты элемент бай. 30 лет. Помогаем.
1: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: И, помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
7: «Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй».
8: «Прилипалы в копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Джеппи Купер и Хаппи Вайс, Jet Plane в эфире Юнистар Хит. О том, что хочется сесть иногда в свой личный самолет или улететь куда-то подальше от всех проблем, которые навалились в эту среду. Да, в среду после обеда действительно хочется сбежать от рабочих вопросов. Впрочем, иногда для маленького побега, знаете, достаточно всего 10 минут на свежем воздухе. Без чатов, писем, попыток заодно решить еще один вопрос. Вернуться к задачам, конечно, мы с вами успеем. Но сначала неплохо бы вернуться к себе. Подумать о себе. И пока вы мысленно планируете, пускай и маленький, но побег из офиса, послушаем хит за хитом в эфире Юнистар. What If от Нептуники. Муратман Насыров споет «Я — это ты». Чуть раньше Аврил Лавин «Complicated». Ну, а в этом ритме я буду уже убегать от вас. Но убегу до четверга. С вами был Саша Козырев. Дальше у микрофона Вадим Савин и «Хит за хитом».
1: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Выходите вы утром из дома, смотрите на термометр, а там плюс 10 градусов. Вы кутаетесь в куртку, включаете подогрев сидений и думаете, как же холодно.
2: Но ведь точно такие же плюс 10 весной заставляют нас сбрасывать пуховики и гулять в легких ветровках. Почему так происходит? Мы думаем, что весеннее солнце греет иначе, но на уроках биологии школьники проходят адаптацию организма и знают, все дело в нашей температурной памяти. И вот интересный факт. За лето наше тело привыкает к теплу, поэтому первые осенние холода мозг воспринимает как сигнал тревоги. Из-за этого мы мерзнем гораздо сильнее. Весной же происходит обратный процесс. После зимних морозов те же плюс 10 кажутся организму настоящим курортом. Наша чувствительность зависит от погоды в прошлые месяцы. Так что не ругайте осень, телу просто нужно время, чтобы перенастроить свои датчики. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать». Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». Классные истории и хитрые.

0: развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм sinica.by и по телефону 33 630 7021.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер на закар.
3: Ой, нос потек.
4: Беда, ребята.
5: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

0: Тип, как вам новинка от проекта Нептуника? 13.56, Енистар, от меня, Вадим Савинов, большой привет. Как у вас дела сегодня? Как дела у лучших слушателей на свете? Я желаю вам отличного настроения, и пусть солнце, которое сегодня имеет место быть, в нашей жизни пусть оно дарит тепло и настроение поднимает. Тем более, в дома скоро придет отопление. В общем, тепло нас будет сопровождать, хорошая музыка тоже. Ну и на ближайшие 3 часа сегодня я искренне и полностью ваш, а значит, вместе послушаем Тедди Суинса. А мистер Всезнайка не подведет, это точно. Ждем Диму Билана. А рядом вместе теплее и веселее, правда? Поэтому оставайтесь с нами, Тима Масса и Брайана Молкоу. Послушаем через 5 минут First Day на горизонте, а пока новости и прогноз погоды на завтра.
1: Реклама.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся.

0: 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Танцы мира. Финская полька и чардаш, ситаки и бразильера, канкан и танго в новой программе Национального академического народного оркестра имени Жиновича. Концерт популярной инструментальной музыки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
8: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще! И супер-бонусы для еще большей выгоды! Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белювелирторг! По 21 ноября! Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай!

Всезнайка с Уимс. Да-да-да, Тедди Уимс, мистер Know It All. И не старт, 9-е место нашего хит-парада, который, кстати, блестяще составляете вы. Да, за что вам огромное спасибо. Кстати, друзья, за любимый хит удобнее всего голосовать в мобильном приложении Unistar. Оно всегда под рукой, как и ваш любимый смартфон. За пару кликов заходим в приложение во вкладку ТОП-20, ставим лайки и готово. Можно дальше поработать или отдохнуть под нашу музыку. Ну и, кстати, скачивайте бесплатное мобильное приложение Unistar из Google Play, App Store или App Gallery, и вместе через пару минут на Unistar послушаем профессора Грина.

0: жили.
1: Это да.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Галя, у нас Галя, у нас оплата.
3: Круг для вас будет как раз.
4: И что, получится оплатить?
3: Конечно.

0: Остался всего один рекламный ролик.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер «Стоматология Стомика».
4: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
5: Имплантацию? Сделаем.
6: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
7: Стомика 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
6: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет! Это «Хитовый комментарий» — программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне «Дюран-Дюран» «Come and Done», что значит «потерять себя».

ком ты нуждаешься? Кого любишь, когда теряешь себя? Перед нами одна из самых популярных песен группы «Duran Duran». А изначально это было стихотворение, которое солист Ле Бон посвятил своей жене в день ее рождения. Видео сняли прекрасное. Причем не где-то, а в лондонском аквариуме. Там, помимо рыб, видим бэк-вокалистку Тессу Найлс. Она пытается освободиться от цепей, которые тянут ее вниз, к акулам. Все это чередуется с коротенькими сюжетами о людях, которые

0: домохозяйка. На самой главной видеоплатформе мира клип набрал более 313 миллионов просмотров. А вот что пишут в комментариях.
1: Моя фамилия Дюран, и каждый учитель в детстве называл меня Дюран-Дюран. И только теперь, в 40 лет, я понимаю, насколько это было круто на самом деле,
0: признался один пользователь.
1: Эта песня не просто песня. Она пробуждает чувства и заставляет путешествовать во времени,
0: добавил другой.
1: Есть в этом клипе что-то особенное. Темнота и свет одновременно. Не хватает слов, чтобы объяснить. Шедевр,
0: признался третий. Да уж, как говорится, лучше один раз увидеть, но мы послушаем прямо сейчас Дюран-Дюран. Там Андан.

0: очень скоро от них. Ждем группу Калео. Way down we go в наших планах и раньше остальных хитов Саманты, Джейди, Файстата. И дальше на Инистар только хит за хитом.
1: Реклама.
2: Время выгодных покупок в Гиппо и Велмаркет. С 29 сентября по 5 октября. Орехопетитный брестский мясокомбинат. 1 килограмм 15,99. Арбуз 99 копеек за 1 килограмм. А по карте лояльности Корм Феликс в ассортименте 75 грамм. Всего 89 копеек. Выгодно с Гиппо и Велмаркет. Подробности на gippo.by. Телефон 018-378-5040.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины Кордиан. Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины Кордиан – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. Кордиан – 20 лет.

0: Всего один рекламный ролик.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
0: Это была реклама, а дальше мировой хит.
4: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
5: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
6: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

Неподражаемые Дэвид Гетта и Биби Рекса с хитом Sad Girls в конце сентября замыкают Unistar Top 8 вот с этой классной песней под названием Sad Girls. Ну что, восьмое место очень неплохо. Если, кстати, в октябре хотите поднять им рейтинг, ну тогда они ответят вам взаимностью, будут чаще петь для вас на Unistar.

Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. Купальный сезон официально завершился сегодня в Беларуси. В Освободе напомнили, что водоемы остаются зоной повышенной опасности в любое время года. Не следует заходить в воду в холодную погоду. Риск спазмов и переохлаждения критически высок. Нужно внимательно следить и за детьми, ведь большинство несчастных случаев происходят из-за минутной потери бдительности взрослыми. Эксперты проведут предварительную оценку на включение Брестской крепости в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Белта. Работа идет совместно с российскими коллегами. Путь к включению в список всемирного наследия занимает несколько лет. Брестскую крепость в нынешнем году посетили около 700 тысяч человек. Помимо белорусов, в легендарной цитадели побывали представители 43 стран мира. Пилоты экстренно севшего в аэропорту в Саудовской Аравии самолета Fly Dubai госпитализированы с травмами. Об этом сообщает саудовский телеканал Аль-Арабия. Как ранее заявляли израильские СМИ, капитаном воздушного судна являлся гражданин Объединенных Арабских Эмиратов, а вторым пилотом – гражданин Омана. Между ними произошла потасовка, ведь один хотел разбить самолет. В итоге все завершилось благополучно. На борту самолета, напомню, находилось около 180 пассажиров. О спорте. Капитан минского «Динамо» Крис Тирни вошел в топ-10 игроков КХЛ. Лига представила рейтинг хоккеистов за три первые недели регулярного чемпионата. Его возглавил форвард «Нефтехимика» Андрей Белозеров. Рейтинг игроков КХЛ рассчитывается на основе множества статистических показателей. Для вратарей учитывается среднее количество отраженных бросков за матч и коэффициент надежности. Для защитников и нападающих, помимо очков, в зачет идут показатель полезности, среднее число отборов и другое. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 43 копейки, доллар США – 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 59 копеек. К новостям компании. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк. Звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах Енистар без осадков. В Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 19. В Бресте до 21 тепла. В Минске сегодня днем 18 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.

0: Fastboy на Инистаре. Music Sounds, музыка лета, под которую, кстати, потихонечку завершается сентябрь. Да, вот так летит время. Уже через два месяца, а именно 28 ноября, Шакира выступит у подножия египетских пирамид. Хотите попасть на ее концерт? Если да, обязательно играйте вместе с радио Инистар и БСБ банком. То есть вы понимаете, друзья, все реально. Вы можете попасть на концерт Шакиры 28 ноября. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ банка. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay и подходят для оплаты интернет-подписок. Подробности читайте на сайте unistar.by. Я крепенько желаю вам удачи! Ну и дальше слушаем хорошую музыку. The Rasmus и In The Shadows на подходе.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Красивые мужчины еще с мамами живут, их мама прячет. Ведь не отдам своего сыночку никому. Красавчик мой. Все.
3: Может, красивых еще в детском саду разбирают. Понимаешь, ходят такие красивые взрослые женщины, может, высматривают таких себе юнцов. И все, потом в свои гнездышки забирают.
4: Это ты себе?
3: А как я думаю, уже выбрала?
4: Этого первого и второго мужа так себе брала.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.

6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте trizumi.by или по телефону 7300. Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline.

0: 1. Медиа-выставка «Небо-река» – это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желания под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
2: Партнер – препарат «Пробактолор».
3: Носик, ушко,
4: горло, ротик.
5: Для поддержки – пробиотик.
6: Для поддержания здоровья лор-органов – «Пробактолор». Пробиотик в форме жевательных таблеток. «Пробактолор» – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище «Пробактолор». Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель «Ламира ЛП».

0: На-на-на, самый яркий хит нашей с вами среды, и это Пегги Гу. Ей спасибо за музыку солнца. Как у вас настроение? 15.37. Может быть, чай, кофе, пауза? Что скажете? И взбодримся, и отдохнем немножко, и сможем перезагрузиться, ну и затем со свежими силами вновь за работу или за учебу. Удачи вам абсолютно во всем. От меня, Вадима Савина, большой привет, и в придачу группа The Bausa, их Magnetic. Кого еще послушаем в ближайшие полчаса хитов? Хай-фай и седьмой лепесток. Ну, это уже радиоклассика, правда? Раньше остальных The Pussycat Dolls. От них через 5 минут бип. А пока же Дмитрий Николайзин и программа «Надо знать» на Юнистар.
1: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Представьте, вечер пятницы, рабочая неделя позади, и хочется побаловать себя чем-то особенным.
2: Многие из нас в этот момент заказывают сет любимых суши. Мы думаем, что любим роллы просто за то, что это вкусно и красиво, однако у нас

0: нашей любви есть научный секрет. Все дело в особом пятом, помимо сладкого, соленого, кислого и горького, вкусе, который называется умами. И в классических роллах с лососем и соевым соусом он выражен сильнее всего. Для нашего мозга это сигнал, что организм получает полезную и сытную еду. По этой причине первый же кусочек суши вызывает мощный прилив гормонов радости и моментально снимает усталость. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
2: Реклама.
3: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
4: Время продавать авто на «Бампер-бай». Размести объявление бесплатно.
5: Танцы мира. Финская полька и чардаш, ситаки и бразильера, канкан и танго в новой программе Национального академического народного оркестра имени Жиновича. Концерт популярной инструментальной музыки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии. Для зрителей старше 6 лет.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Дорогая, купил путевки в Египет.
8: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
7: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
8: Никто не останется без подарков.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер магазина «Копеечка». Акции прилипалы мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.

Каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипало мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Спасибо лету 2026 за то, что подарило нам вот такую классную музыку. Это Magnetic, это группа The Bows, а в эфире Unistar в 15.55. Ну а нынче на дворе, кстати, светит солнышко, золотая осень и паутинки. Ну что, время бабьего лета, наслаждайтесь погодой, если будет минутка, обязательно погуляйте сегодня. Ловите приветы из центра Минска от меня, Вадим Савина. Кстати, до нашего вечернего наконец-то шоу остается час. Да, с наступающим вечером, с наступающим финалом рабочей среды. Ну и хорошую музыку мы будем слушать в любое с вами время. А в ближайшие полчаса от Адели «Someone Like You». Ждем Артика и Асти. Раньше остальных Эдвард Майя, Вика Жигулина. На подходе их «Stereo Love», песня о взаимной любви. Ну а прямо сейчас, друзья, ловите напоминалочку о грядущем концерте Шакиры.
1: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
2: В путешествии открывайте премиальные карты MasterCard от БСБ Банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегия партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.
3: Для детей старше 16 лет.
4: Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
5: Необычное сочетание простых продуктов, которые подарят вам бодрость на целый день. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
6: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу про самую необычную разработку компании Ford.
4: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
7: Реклама.
8: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
7: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
9: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80 163 59 95 24 и 80 160

0: рекламный ролик. А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by. Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Здравствуйте, с новостями Лети Никитина. Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Об этом сообщает Белта. Документ принят для обеспечения эффективного экономического роста и качественного социального развития страны. Рост ВВП определяется на уровне 101,9% к уровню 2026 года. Для этого предусматривается ускорение инвестиционной программы с наращиванием инвестиций в основной капитал на 3,1%. ГАИ с сегодняшнего дня усиливает контроль на дорогах Минской области. Об этом сообщает Белта. Все из-за ухудшения погоды и сокращения светового дня, когда видимость на дорогах значительно снижается. Особое внимание направят на выявление пешеходов без световозвращающих элементов. О спорте. Белорусская теннисистка Александра Соснович вышла во второй раунд турнира в Пекине с призовым фондом почти в 9,5 миллионов долларов. Она обыграла в двух партиях австралийскую теннисистку Талию Гибсон 6-1, 6-4. Во втором раунде соперницей Соснович будет 28-я ракетка мира, россиянка Екатерина Александрова. Именно со второго раунда начнет выступление на турнире и Арина Соболенко. А американские ученые выяснили, что дети, получившие смартфон к 12 годам, чаще сталкиваются с расстройствами пищевого поведения, чем их сверстники. Чтобы узнать это, ученые проанализировали данные о когнитивном развитии нескольких тысяч американских школьников. Главной причиной расстройств исследователи называют социальные сети. Юные обладатели гаджетов начинают привязывать из-за них самооценку к собственному весу. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 43 копейки, доллар США – 3 рубля и 2 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи».
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый BLG X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. BLG X50. Новый формат вашего выбора.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня ночью в Бресте, Могилеве и Гродно плюс 8. В Витебске плюс 9. 7 тепла в Гомеле. В Минске ночью плюс 9. Завтра днем в Бресте и Гомеле 21 тепла, в Витебске плюс 19, в Гродно и Могилеве плюс 20. В Минске завтра днем 19 со знаком плюс.
3: Большой привет! В Беларуси 16.03, через час на Инистар наш вечернее наконец-то шоу, ну а до него услышим много хитов и по радио, и в интернете на Инистар.ба, и в смартфоне через мобильное приложение Инистар. Скачивайте его бесплатно и давайте вместе слушать Эдварда Майо и Вику Жигулину.

0: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: какие люди! Нынешний Стар Алан, Уокер и Дея с песней о главном, с песней о важном, о вечном. Вот как быть? Как правильно поступать? Слушать сердце или следовать голосу разума? Ну, мне кажется, это всегда будет непростым вопросом. Но вот смотрите, 28 ноября Шакира выступит у подножья египетских пирамид. Хочется на концерт? Хочется. А реально это вообще возможно? Возможно. Представляете, это абсолютно реально. Играйте вместе с Радио Юнистар и БСБ Банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от BSB Банка. Ну а вместе с ней доступ к бизнес-залы и Fast Track, международную медицинскую страховку, плюс интернет в роуминге, плюс привилегии от партнеров MasterCard. Но как вам предложение? Все подробности на сайте unistar.by. А я добавлю, что еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold. Карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Подробности читайте на сайте unistar.by и обязательно играйте с нами. Друзья, удачи! Я, Вадим Савин, желаю вам удачи и только удачи, и услышимся завтра. Счастливо!
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Выходите вы утром из дома, смотрите на термометр, а там плюс 10 градусов. Вы кутаетесь в куртку, включаете подогрев сидений и думаете, как же холодно.
2: Но ведь точно такие же плюс 10 весной заставляют нас сбрасывать пуховики и гулять в легких ветровках. Почему так происходит? Мы думаем, что весеннее солнце греет иначе, но на уроках биологии школьники проходят адаптацию организма и знают, все дело в нашей температурной памяти. И вот интересный факт. За лето наше тело привыкает к теплу, поэтому первые осенние холода мозг воспринимает как сигнал тревоги. Из-за этого мы мерзнем гораздо сильнее. Весной же

0: Происходит обратный процесс. После зимних морозов те же плюс 10 кажутся организму настоящим курортом. Наша чувствительность зависит от погоды в прошлые месяцы. Так что не ругайте осень, телу просто нужно время, чтобы перенастроить свои датчики. И это надо знать. На Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать. Реклама.

0: 17. Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Время продавать авто на Бампербай. Размести объявление бесплатно.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер «Стоматология Стомика».

0: раствор для горла Пеларго.
1: Мужчины, я дома.
2: А у нас горло болит.
3: Щекочет и першит.
1: Что ж, придется идти в аптеку.
4: Только нам возьми раствор пеларгонии.
5: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Промакар Беларусь», лицензия «Ламира ЛП», Великобритания.
6: Радио Юниста. Наконец-то шоу.
1: Боже, я обожаю это время, когда вечер вступает в свои права. Вот буквально две минуточки остается у нас до того самого момента, когда мы можем уже законно желать друг другу самого доброго и приятного. Ну, конечно же, вечер. Наконец-то шоу на Юнистар. Начинаем. Аня Васильева у микрофона. По этому поводу предлагаю как следует потанцевать и послушать Мартина Гаррикса «Мадонну». А еще тату, гимн всех убегающих с работы. И пусть вас не догонят One Republic раньше остальных. Мы начинаем наш жаркий вечер с морем подарков, интересных новостей, ну и, конечно, музыка.
6: Наконец-то шоу.
7: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
8: Необычное сочетание простых продуктов, которые подарят вам бодрость на целый день. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
9: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу про самую необычную разработку компании Ford.
7: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
10: Реклама. Осень в ритме выгоды. В пятом

0: 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!
1: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Таривердиева, Шнитке, Пьяццоллы в исполнении солистов филармонии и Белорусского большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
2: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно! И это так круто!
3: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: И, помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
4: Это была реклама.
8: Вы слушаете «Юнистар».
9: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
10: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг». По 21 ноября.

Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. Купальный сезон официально завершился сегодня в Беларуси. В Асводе напомнили, что водоемы остаются зоной повышенной опасности в любое время года. Не следует заходить в воду в холодную погоду, риск спазмов и переохлаждения критически высок. Нужно внимательно следить и за детьми, ведь большинство несчастных случаев происходят из-за минутной потери бдительности взрослыми. Самолет Fly Dubai после произошедшего на нем инцидента сумели посадить пилоты из России и Украины, которые летели как пассажиры. Об этом сообщает Белта со ссылкой на израильские СМИ. Рейс авиакомпании Fly Dubai, перевозивший более 170 пассажиров из Дубая в Тель-Авив, отклонился от заданного маршрута и приземлился в Саудовской Аравии примерно через 30 минут после передачи сигнала бедствия. Заявлено, что один из пилотов, гражданин Омана, хотел захватить самолет и разбить его. Эксперты проведут предварительную оценку на включение Брестской крепости в список всемирного наследия ЮНЕСКО, об этом сообщает Белта. Работа идет совместно с российскими коллегами. Путь к включению в список всемирного наследия ЮНЕСКО занимает несколько лет. Брестскую крепость в нынешнем году посетили около 700 тысяч человек. Помимо белорусов, в легендарной цитадели побывали представители 43 стран мира. И в завершение, рассказы о неудачах делают человека более привлекательным в глазах окружающих. К такому выводу после серии экспериментов пришли ученые из Румынии. Авторы связывают закономерность с так называемым эффектом ореола. Суть в том, что слушатели, которые сами нервничают при контакте с людьми, склонны проецировать эту потребность на рассказчика и лучше оценивать то, что он остается открытым. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 43 копейки, доллар США – 3 рубля и 2 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня ночью в Бресте, Могилеве и Гродно – плюс 8, в Витебске – плюс 9, 7 тепла в Гомеле, в Минске ночью плюс 9. Завтра днем в Бресте и Гомеле 21 тепла, в Витебске плюс 19, в Гродно и Могилеве плюс 20. В Минске завтра днем 19 со знаком плюс.

17.11, наконец-то шоу на Енистара, а не Васильева по эту сторону микрофона, и буду рассказывать прямо сейчас, о чем говорят машины. Но они напоминают о том, что автомобиль — это не место для выяснения отношений, и психологи настаивают. Ссориться в машине — значит рисковать жизнью. Во время конфликта водитель сильно отвлекается и не оценивает адекватно обстановку, да и мыслит не так, как должен. А ведь многие пары регулярно цапаются по дороге на работу, ну или на дачу. В общем, что хочу сказать. Оставьте это на потом, ну или... Едьте по отдельности, если уже не втерпёшь. Ведь во время ссоры сильно замедляется реакция водителя на то, что происходит на дороге. Мозг занят совершенно другим. Учитывайте это, и женщины, и мужчины. Изменения происходят даже на физическом уровне. Зрачки расширяются, и водитель перестает замечать пешеходов на дороге, велосипедистов и вообще все, что находится в периферии. Так что сели в машинку, оставили конфликты, обиды, гневные фразы на обочине. Надо будет, заберете, когда вернетесь, если, конечно, они потом в воздухе не растворятся. А, по-моему, вообще отличная традиция, что ли,

ехать под хорошую музыку, на дачу, с работы и оставить плохое настроение за дверью машины. Вот этим и займитесь. Ну, по крайней мере, попробуйте. А хит за хитом организуем Мартин Гаррикс, тут и Мадонна.

0: Зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Радио «Юнистар».
2: «Юнистар».
1: Хит за хитом.
3: Love is the strangest thing.

0: партнер-шоу «Спрей для горла» «Пеларго».
1: Наконец-то шоу. 17 часов и 15 минут. Это, наконец-то, шоу «Нини Стар». Я тут, Аня Васильева, для того, чтобы разыграть

0: сертификат на квест в клаустрофобии. Сегодня вспоминаем тот самый фильм «Дневник Бриджит Джонс». Я желаю удачи дозвониться, потому что это всегда задачка со звездочкой. 242-9950, код Минска 8017. Звоните по этому номеру еще разок. 242-9950, код Минска 8017. А я пока о пробках расскажу. Обновил сервис Яндекс.Карты и вижу, что пробка на Академической улице на Сурганова от переулка Козлова до проспекта Независимости ехать будем 16 минут. По 8 минут. Вот тут прям несколько пробок, так что запоминаем. Улица Козлова от Платонова до Золотой Горки. Долгиновский тракт от Пригородной до Орловской. Долгиновский тракт от Буцлавской до МКАДа. 5 минут на МКАДе от Казинца до лейтенанта Кижеватова. И столько же на проспекте Независимости проведете от Янки Купала до площади Победы. Ну все, о пробках рассказала, значит, едем дальше и скоро сыграем.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
1: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
3: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
4: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
5: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.

0: происходит какая-то магия. Дозванивается человек, который, собственно, не очень-то и надеялся, да и попробовал впервые. Вот сегодня повезло Ольге. Оль, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сколько раз за эфиром нас слушали? И сколько раз не хотели дозвонить? Не то, что не хотели, не было возможности... Не было веры, наверное, в то, что дозвонитесь. А сегодня вот прям так хоп и попали.
1: Да, слушаю каждый раз, в общем-то, каждый вечер, каждое утро. Поэтому, ну, решила позвонить почему-то только сегодня.
0: Я поняла. Ну вот, новичкам везет. И в нашей игре, и вообще по жизни. Поэтому я уверена в вашей победе. Тем более, что фильм «Бриджит Джонс» смотрела каждая уважающая себя девушка. Он принес славу Рене Зельвегер и заставил многих девушек купить одноименную книгу-дневник «Бриджит Джонс» 2001 года. Кстати, актриса ради съемок сначала поправилась на 11 килограммов, потом их сбросила. Вот, вот она, настоящая актриса. И каждая девушка тоже так хоть раз в жизни делала. Было, да? Ну, пусть не 11 кг, но...
1: Ну, где-то так.
0: В общем, мы знаем всю эту боль, мы ее пережили. Героиня фильма чуть за 30, она одинока, потакает своим вредным привычкам, да, собственно, не особо-то пытается сражаться с лишними килограммами. И вот, как обычно, на Рождество она приезжает в родительский дом, где собрались гости, и наверняка ее будут сватать за какого-нибудь парня. И вот, Оленька, сегодня вспоминаем... ту самую сцену рождественской вечеринки, на которой мать знакомит Бриджит с Марком, адвокатом по правам человека, загадочным таким принцем, которого, собственно, и ждала героиня. В общем, она бы и хотела разглядеть в нем принца, если бы не его наряд. А вот сейчас давайте вспоминать, во что он был одет. Вариант первый – в костюм Санта-Клауса. Вариант второй – в свитер с оленями. Вариант третий – в розовый клетчатый пиджак.
1: Давайте вариант два.
0: И это свитер с оленями. Это потому что Рождество? Ну, как будто бы тогда и костюм Санта-Клауса подходит.
1: Ну, потому что мне почему-то вот вспоминается так.
0: Вспоминается, и это абсолютно верно. Абсолютно верно вам вспоминается. Победитель, вы сегодня у нас, Оля. Получаете подарок, сертификат на квест клаустрофобии. Клаустрофобия – это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, По следам Алисы, Призрак оперы, Пятый элемент и Код да Винчи. Клаустрофобия – это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду ЮНИСТАР. Телефон 29-710-87-13, сайт phobia.by. Ну что, спасибо вас. Очень
1: спасибо.
0: Яркое начало. Ну и, как это обычно бывает, все те, кто хоть раз дозванивается в эфир «Юнистар», потом не может остановиться. Надеюсь, у нас с вами случилась любовь. Оставайтесь на линии. Хочу. Хочу знать ваш номер. А со всеми остальными мы едем дальше. Слушаем Тувилу.

0: шоу «Спрей для горла Пеларго».
1: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
2: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ланира ЛЛП» Великобритания.
3: Наконец-то шоу. 17:30 на часах, а мы с вами продолжаем делать то, что любим больше всего, слушать хит за хитом и Offenbach Be Mine. Ворвутся в наш эфир со 100% хитом уже буквально через 10 минут, а еще тут Аскета, Натан Чейм. Раньше остальных спасать нас будут Маранди и Хелена. И давайте-ка уже закругляться, заодно послушаем Валентина Середу и его программу «Больше жизни».
4: Наконец-то шоу. Реклама.
5: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
7: Круг для вас будет как раз.
6: И что, получится оплатить?
7: Конечно, ведь Скрок — это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
6: Крок плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
8: Время продавать авто на Бампербай. Размести объявление бесплатно.
9: Горячее предложение в 3 цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
10: 3 цены.
11: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для

0: торгового центра «Сеница» – это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня – 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 7021. Это была реклама.
1: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».

0: больше жизни.
1: Наступающий завтра октябрь переводит нас на время уюта. Дни становятся все короче, а значит, самое время поддержать свой организм и запастись витаминами и хорошим настроением. Сегодня разбираемся, почему осенью нужно есть тыкву, свеклу и капусту. Нашим настроением управляет серотонин. Вещество, отвечающее за ощущение, что все хорошо. Организм производит его из триптофана, аминокислоты, которую мы получаем только из еды. Растительный рекордсмен по содержанию триптофана – это тыквенные семечки. Всего горсть семян в день дает достаточно этой аминокислоты, чтобы наше настроение находилось в норме. Мякоть же тыквы богата магнием и витамином В6, без которых триптофан не превратится в серотонин. Тыкву можно есть и сырой, и запеченной, и в супах. Вариантов блюд из капусты еще больше. А она рекордсмен среди овощей по содержанию фолиевой кислоты, без которой мозг не может производить достаточно серотонина. Кроме того, в капусте много витамина С, который хорош для всех процессов в организме, в том числе и в борьбе со стрессом. Самый яркий овощ в этом списке – морковь. Один из богатейших источников бета-каротина, который поддерживает когнитивные функции. Съели одну морковку, обеспечили организм суточной нормой витамина А. В моркови также содержится витамин В6 и калий. В6 помогает синтезировать серотонин, а калий регулирует передачу нервных импульсов. А свекла вообще

18:41. Наконец-то шоу на Юнистар. Мы продолжаем новостями вдогонку. Если в какой-то день ваша вторая половинка к вам особенно расположена, возможно, это неспроста. Вот одна жительница Малайзии случайно так нашла записную книжку мужа, конечно, где он отмечал, в какие дни она готовила домашнюю пиццу, а в какие не готовила. Она проанализировала даты и поняла, что именно тогда, когда она готовила дома, муж давал ей больше денег. При этом он никак не уговаривал ее, мол, эх, пиццу бы почаще. Но, думаю, теперь она готовит ему каждый день, ведь деньги на новое платье или встречу с подружками нужны всегда.

0: Тоска в теле.
1: Тайлол – комбинированный препарат для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлол – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи, Ветиджарет, Турция.
0: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Спрей для горла Пеларго.
1: Наконец-то шоу. 17:45. Это, наконец-то, шоу на Юнистаре. Это рубрика «Драйв-чат». Сегодня давайте-ка поболтаем с вами о том, как вы нашли работу своей мечты. Может быть, годами ходили на собеседование, пока, наконец, не поняли. Вот. Это оно. Может быть, вы просто разместили резюме, и в тот же день вам позвонили, а может, совершенно случайно познакомились с директором института, и он понял, что именно вы ценный кадр. Звездный час, друзья мои, давайте хвастаться. Кроме нас, ну кто же нас еще похвалит? Вот этим и займемся. 610-9950, код 29. Вот я буквально шла по улице, набралась смелости и зашла. Увидела вывеску «Радиостанция». Говорю: «Здравствуйте, хочу у вас работать». Вот с этого, собственно, и начался мой сложный путь. Тогда еще сложный, потому что я была студенткой журфака, совершенно не понимала, к чему меня жизнь готовит, но это был прекрасный, потрясающий, увлекательный путь, благодаря которому я сегодня вот здесь, рядышком с вами. Ну что, о работе мечты говорим сегодня. Как вы ее нашли? 610-9950, код 29, это Telegram Unistar. Вы рассказываете, а я пока о пробках в столице тоже расскажу. 8 баллов из 10, ну еще бы, кто бы сомневался. МКАД от Ташкентской до лейтенанта Кижеватова 25 минут. Захарова, Смоленская от Андреевской до Ленина 20 минут. По 13 на Ванеева от Долгопрудской до проспекта Рокоссовского. На проспекте Независимости от Сурганова до Козлова и проспект Независимости от Володарского до Площади Победы тоже 13 минут. 11 на Куйбышева от Кульман до улицы Машерова. 10 на Громова от села Дворецкая Слобода до Сергея Есенина. 10 на Козлова от Платонова до Золотой Горки. Столько же на Долгиновском тракте. Простоим от Пригородной до Орловской. Мужайтесь! Вместе с вами в этих пробках я, Аня Васильева. Ну и, конечно же, Capital City с хитом «Safe and Sound».
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама. Большая нагрузка — ошибка.

0: выставки состоится 7 октября в Большом зале Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Пробакталор.
5: Носик, ушко,
6: горло, ротик.
7: Для поддержки пробиотик.
8: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира.

0: Работа мечты. Все сюда.
1: Рубрику представляет Bumper Buy. Продажа авто и запчастей.
2: Время продавать авто на Bumper Buy. Размести объявление бесплатно.
3: Вы слушаете.
0: Вы слушаете.
2: Радио Юнистар.

0: шоу «Спрей для горла Пеларго».
1: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
2: Ой, что с тобой?
1: Простудилась.
2: Что случилось?
1: Горло у меня болит и щекочет, и першит.
3: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется просьба указания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.
4: Наконец-то шоу на Юнистар. Мы продолжаем праздновать этот вечер среды. Такой прекрасный. Неужто это бабье лето? А можно еще задержаться? Так хорошо. Я наконец-то вспомнила, как это гулять без куртки. Ну, днем, разумеется, к вечеру попрохладнее. Ну, а если вы совсем замерзнете, то согревать вас будут хит за хитом от Алекса Уоррена «Fit a Dream». Через 10 минут полная версия этого хита. Еще тут лето. Леша Свик, Олег Майами. И Аврил Лавин «My Happy Ending». С этим хитом сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.
5: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
6: Необычное сочетание простых продуктов, которые подарят вам бодрость на целый день. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
7: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу про самую необычную разработку компании Ford.
5: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
8: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте

0: до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Радио

0: Помещение 44, офис 8, телефон 1-644-004.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
5: День рождения – «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг»

Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Об этом сообщает Белта. Документ принят для обеспечения эффективного экономического роста и качественного социального развития страны. Рост ВВП определяется на уровне 101,9% к уровню 2026 года. Для этого предусматривается ускорение инвестиционной программы с наращиванием инвестиций в основной капитал на 3,1%. ГАИ с сегодняшнего дня усиливает контроль на дорогах Минской области. Об этом сообщает Белта. Все из-за ухудшения погоды и сокращения светового дня, когда видимость на дорогах значительно снижается. Особое внимание направят на выявление пешеходов без световозвращающих элементов. О спорте. Белорусская теннисистка Александра Соснович вышла во второй раунд турнира в Пекине с призовым фондом почти в 9,5 миллионов долларов. Она обыграла в двух партиях австралийскую теннисистку Талию Гибсон 6-1, 6-4. Во втором раунде соперницей Соснович будет 28-я ракетка мира, россиянка Екатерина Александрова. Именно со второго раунда начнет выступление на турнире и Арина Соболенко. А американские ученые выяснили, что дети, получившие смартфон к 12 годам, чаще сталкиваются с расстройствами пищевого поведения, чем их сверстники. Чтобы узнать это, ученые проанализировали данные о когнитивном развитии нескольких тысяч американских школьников. Главной причиной расстройств исследователи называют социальные сети. Юные обладатели гаджетов начинают привязывать из-за них самооценку к собственному весу. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 43 копейки, доллар США – 3 рубля и 2 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.

0: 18.11, часики сверили, а сейчас едем дальше. На очереди новости из мира авто. И вот, оказывается, шлем нужен всем. Всем, кто ездит на мотоцикле, естественно, даже если это гитара. Вот это поворот. В индийском городе произошел курьезный случай, когда местный житель получил штраф за провоз музыкального инструмента. Без шлема. Все дело в дорожной камере с искусственным интеллектом, которая приняла гитару за второго пассажира. Штраф сформировался автоматически. Мужчина опубликовал фото якобы нарушения в соцсетях, и не зря. Дорожная полиция сразу же признала ошибку, пообещала аннулировать штраф, так что польза в соцсетях все-таки есть. Вот надо подумать, какую мне сегодня фоточку разместить, так чтобы с пользой.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Это радио Юнистар.

0: спрей для горла «Пиларго».
1: Шоу. 18.15, наконец-то шоу «Ныне старые». Мы будем слушать хит за хитом уже очень скоро. Но сперва давайте-ка прервемся на игру, которая называется «Прозевать невозможно». Если вдруг вы поймали себя на мысли, что неплохо бы поспать, значит, будем бодриться с помощью хита «Диджей Смэш» Артик и Асти. Тот самый CO2. Ну что, друзья мои, победитель, как и вчера, получит гипоаллерген на ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эус Матрасы». Главное, раньше остальных понять, что за слово пропущено, и раньше остальных прислать ответ в Telegram Unistar. 610-9950, код 29. Только здесь я вижу ваши правильные ответы. 610-9950, код 29. И сейчас нажимаю на play. Поехали! Поехали!

0: излишком штата СО2. И что же это за слово такое? Ну, конечно, вы его рассекретили, конечно, в огромном количестве оно прилетело к нам в Telegram Unistar. Но сейчас не об этом. Сейчас о пробках в столице, обновляя сервис Яндекс.Карты. На 7 баллов из 10 показывает мне сервис Яндекс.Карты затруднения. Серьезные пробки на Сурганово. От Платонова до Максима Богдановича ехать будем 25 минут. 16 на Янке Купалы проведем от Карла Маркса до Максима Богдановича. 15-минутные пробки, их несколько штук, перечисляя улицы Киселева от Красной до Максима Богдановича, Козлова от Платонова до Золотой Горки и Смоленская от Захарова до Ленина. 12 минут к Куйбышева от Кульман до Сурганова, притормозим на МКАДе от Долгиновского тракта до Раубичской улицы. 11 минут и 11 на проспекте Независимости от Энгельса до Площади Победы. Еду с вами я, Аня Васильева, и очень скоро подведу итоги игры «Прозевать невозможно».
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вы даже не мечтали попасть на концерт «Шакиры в Египте», а радио «Юнистар» и

0: электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay и Xiaomi Pay подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.
1: Реклама.
2: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
3: У городе худшей из АЗС А100. Новый мобильный додаток АЗС А100 уже у твоим Телеграм. И больше ничего не треба спамповывать. Просто открывай додаток АЗС А100 у Телеграм. Хутко заправляйся. Мы авто. Корыстайся программой «Дякуй». Усе сервисы А100 у твоим смартфоне. Подробязности на сайте azs.a-100.by.
4: Твоя осень з Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
5: Время продавать авто на Бампербай. Размести объявление бесплатно.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины Кордиан. Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины Кордиан – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. Кордиан – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Остался всего один рекламный ролик.
7: На день рождения принято звать близких и друзей.
8: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы мини». «Копеечка». Во всех магазинах сети.
10: Прилипал, всех собирай, в мини-копеечку играй.
11: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

18:26. Наконец-то шоу на Ини Стар, и мы наконец-то подводим итоги игры. Прозевать невозможно. Кто же раньше остальных понял, о чем пели Артик Асти и диджей Смэш в хите CO2? Какое слово пропустили?

Засекреченное слово, вот оно, рассекречено. Много, и ответ в правильных, и море эмоций будет наверняка у нашего победителя. Анастасия раньше остальных была, 7443, последняя цифра номера. Ура! Завтра с вами свяжется наш редактор, расскажет, как и где забрать подарок. Гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». Отдаем вам с превеликим удовольствием. Едем дальше. Love, love you like that.

0: Партнер шоу «Вега Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вега Лизинг Авто». Подробнее на «Вегабай».
2: Наконец-то шоу на Юнистар продолжается под хит от Шакиры и хит «Дай-дай». И сразу я вспоминаю, как смотрела футбол. Надо же, в этот раз прям от начала и до конца, фантастика. Диджей Кавалер тут раньше. И «Right Here Waiting». А еще «Питбули» Кристина Агилера.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая продюсерская компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно! И это так круто!
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: У городе худшее из АЗС А100. Новый мобильный додаток АЗС А100 уже у твоим Телеграм. И больше ничего не треба спамповывать. Просто открывай додаток АЗС А100 у Телеграм. Худко заправляйся. Мы авто. Користайся программой «Дякуй». Усе сервисы А100 у твоим смартфоне. Подробности на сайте azs.a-100.by.
2: Это была реклама.
4: Для детей старше 16 лет. Вось так мова на Юністар. Партнер программы — сетка гандлёвых крамаў Мартин. С 22 вересня по 5 кастрычника супер пропанова у гандлёвых крамах Мартин. Масло солодка сметанковое Брест-Литовск 82,5%, 2,99 за 120 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 500 69 33.
5: Привет, я Кайля. Я венесуэлька, которая живет в Беларуси уже много лет. И вместе с вами я учу белорусский язык. Это так интересно. Сегодня предлагаю вам полистать интересную книгу. Каждый пусть выберет свое. Но белорусы не листают. Они хартаются. Хартайся сторонку со сторонкой. Я очень люблю бумажные книги. Перечитываю строчки, которые понравились. По несколько.

0: вас улучшается регуляция глюкозы в организме и снижается уровень стресса. Да и холод вы перенесете гораздо лучше. Ну, еще бы, это же ежу понятно. Греть холодные ножки, а любимого под одеялком, это ж святое. В общем, говорят, что даже физический контакт при этом вовсе не обязателен. Даже если партнер находится где-то рядом, организм легче восстанавливается. Ну что, вывод один. Нужно держаться рядышком, когда это возможно. Ну и на корпоратив выходит тоже идти вместе, а то мало ли какой стресс там случится.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
2: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
1: Тайлол – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлол – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи, Витиджарет, Турция.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: пути. 23 минутки на проспект Независимости отведите от Красной до Ленина. 15 на Ванеева, от Долгобродской до Яна Райзениса. Примерно столько же на МКАДе, от поселка Зацин до проспекта Победителей. 13 минут на Козлова, от Платонова до Золотой Горки. 11 на Орловской, от Долгиновского тракта до Лилии Карстояновой. Аня Васильева, еду с вами я и напоминаю о том, что в драйв-чат сегодня может быть много интересного. Благодаря вам, потому что сегодня мы рассказываем о том, как нашли свою работу мечты и что же за она, поделитесь.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гринвикс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
4: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
5: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск Концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Минская

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер на закар.
2: Ой, нос потек.
3: Беда, ребята.
4: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания. We'll be right back.

0: теперь тот самый момент, когда частью нашего эфира, в частности вечернего, наконец-то, шоу, может стать каждый из вас. Рубрика «Драйв Чат». И сегодня вы мне рассказываете о работе мечты и как вы ее нашли. Мари пишет: «Мне тяжело было определиться». В общем, слушайте. Усаживаемся поудобнее и внимаем. Когда-то я хотела поступать в БГПУ Максима Танка, но узнав о том, что туда поступают больше половины моего недружного класса, я решаю никому не говорить и подать свои документы в медицинский колледж. Я решила, что если не буду работать по профессии, ну, я хотя бы буду знать, понимать, от чего себя лечить, ну или хотя бы буду понимать, как минимум, к кому обратиться. Таким образом, в далеком 2014-м я получаю профессию медсестры, работаю по специальности в разных сферах до 2021-го. Профессия хоть и малооплачиваемая, но любимая. А вот в 2022-м году становлюсь мамой, потом еще раз в 2024-м. Таким образом, работаю я мамой двух прекрасных мальчишек. Макар, Гордей. Знаете, ваша мама очень любит вас и гордится вами. Вот где пригодилось, да? Наверняка вот эти вот все детские капризы. Многие мамы ума не могут приложить, почему их ребенок плачет. То ли это колики, то ли зубки. А вот вы наверняка знали. Пригодилось в работе-то мамы. Профессия медсестры. Продолжаем в том же духе. 610-9950, код 29. Как вы нашли свою работу мечты? Делитесь.
1: Рубрику представляет Bumper Buy. Продажа авто и запчастей.
2: Время продавать авто на Bumper Buy. Размести объявление бесплатно.
3: Радио Юнистар.
4: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Вегализинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вега. Лизинг Авто». Подробнее на «Вегабай».
2: Шоу на Юнистаре 18.58 показывает мои самые точные студийные часики, а значит, едем дальше по курсу хита «Дракула». И дискотека «Авария» тоже будет. И Maroon 5 «One More Night». Раньше остальных сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды. Реклама.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории B и C. 029-680-1944.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
7: Это была реклама.
9: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще! И супер-бонусы для еще большей выгоды! Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября! Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.б».

Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. Купальный сезон официально завершился сегодня в Беларуси. В Асводе напомнили, что водоемы остаются зоной повышенной опасности в любое время года. Не следует заходить в воду в холодную погоду, риск спазмов и переохлаждения критически высок. Нужно внимательно следить и за детьми, ведь большинство несчастных случаев происходят из-за минутной потери бдительности взрослыми. Самолет Fly Dubai после произошедшего на нем инцидента сумели посадить пилоты из России и Украины, которые летели как пассажиры. Об этом сообщает Белта со ссылкой на израильские СМИ. Рейс авиакомпании Fly Dubai, перевозивший более 170 пассажиров из Дубая в Тель-Авив, отклонился от заданного маршрута и приземлился в Саудовской Аравии примерно через 30 минут после передачи сигнала бедствия. Заявлено, что один из пилотов, гражданин Омана, хотел захватить самолет и разбить его. Эксперты проведут предварительную оценку на включение Брестской крепости в список всемирного наследия ЮНЕСКО, об этом сообщает Белта. Работа идет совместно с российскими коллегами. Путь к включению в список всемирного наследия ЮНЕСКО занимает несколько лет. Брестскую крепость в нынешнем году посетили около 700 тысяч человек. Помимо белорусов, в легендарной цитадели побывали представители 43 стран мира. И в завершение, рассказы о неудачах делают человека более привлекательным в глазах окружающих. К такому выводу после серии экспериментов пришли ученые из Румынии. Авторы связывают закономерность с так называемым эффектом ореола. Суть в том, что слушатели, которые сами нервничают при контакте с людьми, склонны проецировать эту потребность на рассказчика и лучше оценивать то, что он остается открытым. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк.

0: рублей, 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания Белджи.
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня ночью в Бресте, Могилеве и Гродно +8, в Витебске +9, 7 тепла в Гомеле, в Минске ночью +9,

0: изменение температуры аккумулятора и в зависимости от этого прогноза регулирует мощность. Станция поддерживает напряжение до 1500 вольт и ток до 1500 ампер. А это позволяет одновременно эффективно распределять мощность между несколькими подключенными автомобилями. В общем, еще одно китайское чудо техники. Нам такое тоже надо.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Это Юнистар.

0: от проспекта Независимости до Платонова. 8 минуток. Долгиновский тракт от пригородной до Орловской. И столько же на Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости. И это с вами я, Аня Васильева. И ставлю в дорожку хит за хитом «Zoo Faded» через минутку.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации «Бампер Бай». Продажа авто и запчастей.
2: Время продавать авто на «Бампер Бай». Размести объявление бесплатно.
3: Реклама.
4: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 29 сентября по 5 октября. Орех аппетитный брестский мясокомбинат. 1 килограмм 15,99. Арбуз 99 копеек за 1 килограмм. А по карте лояльности Корм Феликс в ассортименте 75 грамм. Всего 89 копеек.
5: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
4: Подробности на Гиппо.бай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
6: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
7: Вечером грустится, тогда пицца лисица.
3: Это была реклама, а дальше мировой хит.
1: Партнер «Стоматология Стомика». А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
3: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
4: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные.

Ну, а теперь усаживайтесь поудобнее, я буду будущее предсказывать для вас, Овны, в первую очередь. Ваша задача – взять завтрашний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом его распланировать, тем удачнее день сложится. Тельцы. Новые подходы и новые идеи завтра будут иметь наибольший успех. Попробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось, и будет вам счастье. Близнецы, завтра такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире. Вот кого энергию хоть отбавляй. Раки, завтра от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что, собственно, с идеями проблем не будет. А львы, завтра ничто не преградит ваш путь.

0: лучше не советуйте. Скорпионы, завтра вполне невинная забава может обернуться для вас настоящим бедствием. Если не можете отказать себе в удовольствии поразвлечься, постарайтесь, по крайней мере, принять максимальные меры предосторожности. Стрельцы, всегда приятно порадовать ближнего. Вот как раз завтра вам такая возможность представится. Кроме того, завтрашний день лучше всего посвятить общению с прекрасным. Если в личном распоряжении ничего прекрасного у вас не наблюдается, ну, в музей, что ли, сходите. Козероги, а вы побалуете себя завтра. Постарайтесь усладить собственную особу, насколько возможно, более разнообразно и полно. Вы заслужили. Так, чтобы в пятницу было, ой, как приятно вспоминать о произошедшем. Водолей. Если мечта и реальность чрезмерно далеки друг от друга, то можно, конечно, расстроиться. Но лучше будет, если вы предпримете максимальные усилия к исполнению своих мечтаний. Звезды говорят, что завтра у вас зеленый свет по всем фронтам. Рыбы мои, пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Так что звезды говорят, займитесь чем-нибудь приятным. Совместить завтра, к сожалению, не удастся.
1: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Наконец-то шоу. 19:29, а мы продолжаем ехать под хит за хитом. Ну, вы же едете, да, домой или уже доехали? Ну, может быть, кто-то и застрял в пробке на Сурганово от Якуба Колоса до Платонова. Вот она, самая крупненькая в эти минуты. На 15 минут задержимся, но даже в это время рядышком с вами будут Биби Рекса, Дэвид Гетта с хитом «Sad Girls». Я, Аня Васильева, тоже пока никуда не убегаю, буду слушать с вами «In Love». И Nickelback, «When We Stand Together». Мощный объединяющий хит. И еще тут мой коллега Дима Николайзен с программой «Надо знать». Вот прямо сейчас слушаем.
3: Для детей старше 16 лет. «Надо знать» на Юнистар.

0: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
0: Представьте, вечер пятницы, рабочая неделя позади, и хочется побаловать себя чем-то особенным. Многие из нас в этот момент заказывают сет любимых суши. Мы думаем, что любим роллы просто за то, что это вкусно и красиво. Однако у нашей любви есть научный секрет. Все дело в особом пятом, помимо сладкого, соленого, кислого и горького, вкусе, который называется умами. И в классических роллах с лососем и соевым соусом он выражен сильнее всего. Для нашего мозга это сигнал, что организм получает полезную и сытную еду. По этой причине первый же кусочек суши вызывает мощный прилив гормонов радости и моментально снимает усталость. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».

Шоу «Ныне старый», у меня осталось кое-что вдогоночку вам рассказать о том, что поздний завтрак – это плохо. Да что там, я сама этим грешу. Ну, не хочется мне есть рано утром. Живительное

0: как-то на меня повлияет. Может быть, мнение ученых хоть что-то в моей голове да перестроит. Ну, в общем, результатами исследований поделились на .by, опубликованных в авторитетном европейском научном журнале, а значит, верить можно. И там черным по белому написано, вот special for me, что завтрак после 8 утра сокращает нам жизнь. А, какой ужас. И чем позже мы завтракаем, тем хуже для нас. Да и, кстати, ужин тоже не должен быть поздним. Лучше делать это до 7 вечера. О-оу, друзья, я не успела. Ну что, чем это чревато? Снова год жизни! Надеюсь, скоро ученые скажут что-то другое. Ну, на всякий случай, я сегодня дважды поужинаю. Вот я уже сделала это до 7, а потом после. А то вдруг у них что-то там доизменится.
1: Рубрику представляет представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
2: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
1: Тайлоу – комбинированный препарат для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлоу – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель «Нобель» и «Лачсанаи» Витиджарет, Турция.
3: Радио Юнистар.
4: Юнистар.
3: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Поиск работы вообще редко бывает простым. Кто-то проходит десятки собеседований, упорно учится, а кому-то просто помогает счастливый случай. Вот об этом мы сегодня с вами в драйв-чате и рассказывали друг другу, о том, как вы нашли свою работу мечты. Кто-то послушал родителей и пошел в мед. Кто-то пошел в мед, потому что не захотел быть как все. И тоже пригодилось. И вот финальная история на сегодня. Мой знакомый с детства мечтал летать и быть актером. Это пишет Наташа. Поступил на летчика, отлетал, а потом на пенсии случайно попал в массовку кино, которая снималась у нас. Сам он высокий, статный мужчина. Его потихонечку стали звать на второстепенные роли в сериалах. И со временем роли становились все значимее и значимее. Слежу за его страничкой в соцсетях и радуюсь. Он вечно на съемках. Ну что ж, получается, две его мечты сбылись. Эх, вот пусть так же и у вас легко сбывается, и даже если вам кажется, что вот-вот вы нащупаете ту самую сферу, в которой будете как рыба в воде, в которой будете счастливы и раскроете все свои таланты, значит, действуйте. Я уверена, что у вас все-все получится.
2: Реклама.
3: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
3: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков.
4: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Необычное сочетание простых продуктов, которые подарят вам бодрость на целый день. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра я расскажу про самую необычную разработку компании Ford.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

0: 350 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

Здравствуйте, с новостями Леся Никитина. Купальный сезон официально завершился сегодня в Беларуси. В Асводе напомнили, что водоемы остаются зоной повышенной опасности в любое время года. Не следует заходить в воду в холодную погоду, риск спазмов и переохлаждения критически высок. Нужно внимательно следить и за детьми, ведь большинство несчастных случаев происходят из-за минутной потери бдительности взрослыми. Самолет Fly Dubai после произошедшего на нем инцидента сумели посадить пилоты из России и Украины, которые летели как пассажиры. Об этом сообщает Белта со ссылкой на израильские СМИ. Рейс авиакомпании Fly Dubai, перевозивший более 170 пассажиров из Дубая в Тель-Авив, отклонился от заданного маршрута и приземлился в Саудовской Аравии примерно через 30 минут после передачи сигнала бедствия. Заявлено, что один из пилотов, гражданин Омана, хотел захватить самолет и разбить его. Эксперты проведут предварительную оценку на включение Брестской крепости в список всемирного наследия ЮНЕСКО, об этом сообщает Белта. Работа идет совместно с российскими коллегами. Путь к включению в список всемирного наследия ЮНЕСКО занимает несколько лет. Брестскую крепость в нынешнем году посетили около 700 тысяч человек. Помимо белорусов, в легендарной цитадели побывали представители 43 стран мира. И в завершении, рассказы о неудачах делают человека более привлекательным в глазах окружающих. К такому выводу после серии экспериментов пришли ученые из Румынии. Авторы связывают закономерность с так называемым эффектом ореола. Суть в том, что слушатели, которые сами нервничают при контакте с людьми, склонны проецировать эту потребность на рассказчика и лучше оценивать то, что он остается открытым. А вот какие курсы валют установил на завтра Национальный банк. Евро – 3 рубля 43 копейки, доллар США – 3 рубля и 2 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня ночью в Бресте, Могилеве и Гродно – плюс 8, в Витебске – плюс 9, 7 тепла в Гомеле, в Минске ночью плюс 9. Завтра днем в Бресте и Гомеле 21 тепла, в Витебске плюс 19, в Гродно и Могилеве плюс 20. В Минске завтра днем 19 со знаком плюс.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Нет.Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

По информации сайта «Погода.бай», сегодня ночью в Бресте, Могилеве и Гродно будет около 8 градусов. В Гомеле 7 тепла, в Витебске 9 выше 0. В Минске этой ночью тоже до плюс 9 и без осадков. Завтра днем в Бресте и Гомеле будет до 21 тепла. В Гродно и Могилеве 20 градусов, в Витебске плюс 19. В Минске завтра днем тоже до плюс 19 и будет солнечно.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

информации сайта «Погода Бай» сегодня в Бресте и Гомеле будет до плюс 21, в Гродно и Могилеве до 20 тепла, в Витебске плюс 19, в Минске сегодня тоже до плюс 19 и будет солнечно.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

информации сайта «Погода Бай» сегодня в Бресте и Гомеле будет до плюс 21, в Гродно и Могилеве до 20 тепла, в Витебске плюс 19, в Минске сегодня тоже до плюс 19 и будет солнечно.

информации сайта «Погода Бай» сегодня в Бресте и Гомеле будет до плюс 21, в Гродно и Могилеве до 20 тепла, в Витебске плюс 19, в Минске сегодня тоже до плюс 19 и будет солнечно.

информации сайта «Погода Бай» сегодня в Бресте и Гомеле будет до плюс 21, в Гродно и Могилеве до 20 тепла, в Витебске плюс 19, в Минске сегодня тоже до плюс 19 и будет солнечно.